тебе. Мой отец и мой бог, я творение венец. Ты творец и все смог, нет подобных тебе. Всегда примешь себе и всегда будешь рядом. Поддержишь в борьбе, пока кровью омыты. Для нас двери открыты. Неужели возможно, что грехи все забыты?

растает любовь, как утренний сон. И где же она? Может, просто любовь, нереальная сказка, и всегда разбиваются чьи-то мечты. Может, слабые люди не просят подсказки, чтобы кто-то на

0: Меня зовут Рик Реннер, сегодня 14 июня, и наша тема сегодня — служение свидетельства Святого Духа. Когда я был мальчиком, я боялся свидетельствовать, я боялся делиться свидетельством с неверующими, я не знал, что сказать, я не знал, как они будут реагировать. Я этого боялся, я не понимал, что Святой Дух помогает мне. И я, по сути, пытался делать это своими силами. Но когда мы читаем Евангелие от Иоанна 15:26, где Иисус говорит, что одно из служений Святого Духа — свидетельство, Иисус сказал, «Когда Дух приходит», 26 стих, «Он будет свидетельствовать о Мне». Это слово «свидетельствовать» является греческим словом «мартурео». Оно описывает человека, который является настоящим свидетелем в суде. И он дает подлинную информацию из первых рук. Информация не из первых рук недопустима. Поэтому он должен говорить то, что видел. Он должен сказать то, что знает лично. И вот мы видим, что это слово использовалось, чтобы описать служение Святого Духа. Служение свидетельства. Это означает, что если мы позволяем Святому Духу быть нашим партнером и наделять нас силой, то свидетельствовать не будет сложно. Он наделяет нас, как свидетелей, способностью говорить то, что мы знаем, что мы пережили с Иисусом. Я хочу, чтобы вы подумали об этом сегодня.
1: Радио «Пилигрим».

0: Приветствую всех, кто присоединился к нашему эфиру. Отдельная благодарность всем партнерам нашего служения. Спасибо, что вы делаете возможным выпуск этих передач. Сегодня хотелось бы поговорить о том, допустимо ли сотрудничество Духа Святого с Духом Времени. Возможна ли такая духовная комбинация? Вообще, как безграничные, вечные, Божьи заключить в рамки времени и при этом не повредить Божьему подобными ограничениями? Понимаете, я живу во времени и являюсь продуктом философии своего времени. Я владею только языком своей вот этой вот резервации. Как же мне понимать вечное, если оно не зазвучит на языке моего века? Я дитя своего времени, продукт поп-культуры, продукт моды. Я содержу внутри себя этот генетический код. Как мне развиться, как мне эволюционировать в человека, понимающего язык Бога? Может быть, поэтому Иоанн Креститель жил в отдалении от людей, носил одежду из верблюжьего волоса, вел полудикий образ жизни, потому мог слышать Бога. Может быть, поэтому сладчайший певец в истории Давид развивал свои музыкальные способности не в академии музыкальной, а в поле, среди стад. Когда я вижу людей искусства на христианской сцене, я наблюдаю столкновение двух школ – душевной и духовной, человеческой и божественной. Это своеобразный поединок Духа Времени с Духом Святым. Этот поединок невидим очам, но это жестокое и даже смертельное сражение, определяющее духовное завтра церкви. Шансы выиграть это сражение явно на стороне человеческой. По очень простой причине. Потому что талант в целом всегда победит посредственность. Мудрость, я говорю о человеческой мудрости, всегда победит простоту. Красота всегда победит обыденность. Понимаете, когда лучшее, что есть в мире, лучшее, что есть на мирской сцене, поднимается на сцену церкви, то церковь обречена, потому что согласилась играть по чужим правилам. Увы, но это правда. Пусть эти короткие мысли положат начало более глубоким рассуждениям в вашем сердце. Храни вас Господь. До свидания.
1: Мысли из книги

0: Как здорово, что вы с нами! Радио Пилигрим.
1: Вы слушаете христианское радио «Пилигрим». Мы вещаем для всех –

0: подписывайтесь на наш телеграм-канал. Все последние новости там.
1: Слово наставления на радио «Пилигрим».
2: Джойс Майер. Слушайте Бога каждое утро. 14 июня. Бог слушает нас. Но боящиеся Бога говорят друг другу. Внимает Господь и слышит это, и пред лицом Его пишется памятная книга о боящихся Господа и чтущих имя Его. Книга пророка Малахии, 3:16. В сегодняшнем стихе говорится о том, какую радость приносят Богу наши разговоры о Его чудесных качествах. Когда Он слышит нас, Он достает памятную книгу и записывает все это туда. Он не станет вносить в эту книгу наше недовольное бормотание, ворчание и жалобы. Он записывает слова хвалы, слетающие с наших уст. Подумайте о том, что бы вы почувствовали, если бы нечаянно услышали, как ваши дети говорят о вас. «О, наша мама такая замечательная! Она самая лучшая мама на свете, другой такой не найти!» «Какие прекрасные у нас мама и папа! Они самые лучшие родители в мире!» Я уверена, что, услышав подобную беседу ваших детей, вы постарались бы как можно быстрее благословить их. С другой стороны, представьте, что вы вошли в комнату и услышали разговор своих детей. «Эти родители так надоели мне. Они ничего для меня не делают, а только постоянно чего-то требуют, запрещают мне веселиться. Мама постоянно ворчит и заставляет делать уроки. Если бы родители действительно меня любили, они покупали бы мне все, что я хочу, а не то, что нравится им самим». Наша жизнь с Богом не отличается от приведенных мною сценариев, ведь мы – Божьи дети. Он слышит все, что мы говорим, и видит, что в нашем сердце, даже когда мы молчим. О чем мы должны говорить, чтобы Богу было приятно нас слушать? О том, как Он велик и прекрасен. О тех чудесах, которые Он совершил. О том, что Он делает прямо сейчас и сотворит в будущем. Говорите о Боге, искренне восторгаясь им. Создавайте атмосферу, в которой Богу будет приятно общаться с вами. Божье слово на сегодня. Старайтесь говорить сегодня только то, что обязательно порадует Бога. Вы прослушали главу из аудиокниги Джойс Майер. Чтобы прослушать или скачать другие главы книги, а также узнать больше о служении Джойс Майер, посетите сайт joycemayer.ru. Там вы сможете написать отзыв об аудиокниге, поделиться свидетельством или попросить о молитвенной поддержке. Присоединяйтесь к служению Джойс Майер на Фейсбуке, ВКонтакте, Инстаграме и Ютубе. Мы рады служить вам.
3: Вы слушаете радио «Пилигрим».

0: Мир вам, друзья! В эфире программа «Библия говорит» и вновь с вами Николай Пастухов и пастор Церкви Слова Благодати Алексей Коломийцев. Пастор Алексей, знает ли дьявол мысли человека?
1: Это один из сложных вопросов, потому что Библия не так много говорит о дьяволе, о его природе и о всех разных деталях, связанных с тем, что дьявол делает. Библия намного больше говорит о Боге, об ангелах, о спасении, о том, как побеждать дьявола и так далее. Если ответить на этот вопрос просто, то Писание нигде не говорит о том, что дьявол знает человеческие мысли. И мы можем предположить, что это в действительности так, потому что для того, чтобы знать мысли, нужно быть всезнающим. Всезнанием обладает только Бог. Только Бог, написано, что всезнающий. Он имеет способность понимать, знать. Божий Дух присутствует, он может знать все, о чем люди думают. Писание говорит об этом много раз, о том, что Иисус, он знал мысли людей других, Бог открывал ему и так далее. Вот. А дьяволе, так как он является творением, он не обладает способностью к всезнанию, а поэтому он не может знать мысли человека. Тем не менее, вполне очевидно, что дьявол знает намного больше, чем мы можем предположить, думая об этом вот так вот поверхностно. Писание предупреждает много раз. Например, в первом послании Петра, 5 глава, написано: «Трезвитесь и бодрствуйте, потому что противник ваш, дьявол, ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить». Кроме того, мы знаем, что дьявол, он до своего грехопадения был одним из приближенных к Богу херувимов. То есть он, по всей видимости, обладает мощнейшим интеллектом, он обладает очень мощной структурой. Послание к Ефесянам говорит о целой системе духовных сил, сил тьмы, которыми обладает дьявол. Написано в 6 главе послания к Ефесянам, сказано: «Потому что наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века этого, против духов злобы поднебесных». То есть здесь речь идет о целой организованной системе, которая занимается этим вопросом, которая имеет своей целью поразить каждого человека, привести в его жизнь как можно больше восстания против Бога, а с этим как можно больше зла, как можно больше горя. В конце концов, то есть дьявол – это противник, он тот, кто восстает против человека. И если вы совместите эти две вещи, то есть его злой характер, его гениальный ум и его очень мощно разработанная система разных бесов, то мы можем предположить о том, что дьявол, он очень хорошо знает поведение людей. И по этой причине он может предполагать, как люди мыслят в той иной ситуации. Во всяком случае, когда он искушает Еву, дьявол явно апеллирует к возможному желанию, которое возможно вполне у Евы действовать самостоятельно. Или же, когда он искушает Иисуса Христа в пустыне, каждое искушение подобрано с очень хорошим знанием дела. То есть дьявол не знает мысли Христа, но он знает, что он голоден. Он знает, что он 40 дней не ел. И он знает, что в таком состоянии предложить ему какой-то небожий путь удовлетворения самого себя или своей собственной нужды, это может подтолкнуть Христа к тому, чтобы Христос согрешил. То есть, если коротко сказать, дьявол очень хорошо знает людей вообще, он наблюдает за ними. Вы можете это сравнить с тем, как сегодня разные интернет-компании, гиганты, они собирают информацию о каждом человеке, кто что-то делает в интернете. Они знают, что он покупает, как он покупает, когда он покупает, к чему он склонен. То есть они собирают такой профайл, вот такое досье на каждого человека. Оно, конечно, нужно прежде всего в экономических целях, с тем, чтобы вам что-то продать. Вот. И поэтому разные компьютерные алгоритмы, они не знают ваших мыслей, но они очень много знают о вас, о ваших возможных повадках, о том, как вы типично реагируете на вещи. Так вот, дьявол обладает этой системой намного раньше. И для того, чтобы быть у него на учете, не нужно быть в интернете. Он наблюдает за людьми в духовном мире, наблюдает за их действиями. Вот. И по этой причине, даже не зная мысли людей, он чрезвычайно опасен. Вот почему Писание говорит: «Наконец, братья мои, укрепляйтесь Господом и могуществом силы Его, чтобы вам можно было стать против козни дьявольской». Помоги вам, Господи, в этом.
0: Спасибо, пастор Алексей. Друзья, узнать больше о том, что говорит Библия, вы можете на нашем сайте slovo.org. И ваши вопросы присылайте нам по адресу radio@slovo.org или на приложение WhatsApp и Viber по номеру телефона 360-977-2182. Благослови вас Бог.
2: Дорогие друзья, на протяжении этих нескольких недель служение «Слово благодати» проводит марафон по сбору средств для поддержки проектов на 2019 год. Голод поистине растет. Каждую неделю мы получаем от вас порядка 40 вопросов. Ежегодно 30 тысяч новых слушателей открывают для себя наши радиопередачи. Ваш вклад практически помогает менять жизни. Люди со всего мира пишут нам о том, как находят ответы на наболевшие для них вопросы. Во время духовного кризиса, проблем в отношениях, сталкиваясь с диагнозом или новым вызовом в жизни. И Библия действительно говорит. Эти люди слушают, меняются и делятся истиной, помогая другим. Радиопрограммы – это лишь небольшая часть огромного служения, несущего Божье Слово через конференции, мобильное приложение, прямые трансляции, YouTube, социальные сети, библейский институт, сайт slovo.org, книги и другие средства. Наше служение существует исключительно за счет добровольных пожертвований таких людей, как вы. Мы просим вас стать частью этого служения, чтобы через вас Бог действовал в жизнях других людей. Молитесь о нас и поддерживайте это служение финансово. Мы очень нуждаемся в вас. Ссылку на страницу пожертвований вы можете найти внизу в описании. Голод растет. Стань ответом.
3: «24 часа в сутки». С вами радио «Пилигрим».
4: Вы слушаете «Радио Маяк». И в нашей программе Сергей Брикса с песней о Божьей любви.

Как ни пыталась мгла вогнать в мое сердце сомнения, кто-то очень хотел, чтобы искали меня на самом дне. Я лишь взгляну в облака и знаю, что мы точно пробьемся. Сегодня пробьемся, ведь небо на нашей стороне. Ведь небо на нашей стороне.

Вера. Стояло засушливое лето, и фермеры, жители небольшого поселка, были обеспокоены тем, что будет с их урожаем. В один воскресный день после мессы они обратились к своему пастору за советом. «Отец, мы должны что-то делать, или мы потеряем урожай?» «Все, что от вас требуется, это молиться с абсолютной верой. Молитва без веры — это не молитва, она должна исходить из сердца», — ответил священник. Всю следующую неделю фермеры собирались дважды на день и молились, чтобы Бог послал им дождь. В воскресенье они пришли к священнику. «Ничего не получается, отец. Мы каждый день собираемся вместе и молимся, а дождя все нет и нет». «Вы действительно молитесь с верой?» — спросил их священник. Они стали уверять его, что это так, но священник возразил. «Я знаю, вы молитесь без веры, потому что ни один из вас, идя сюда, не захватил с собой зонтик».

Христианские притчи. Часть вторая. Поздние притчи. Абсолютная вера.

тебе. Мой отец и мой бог, я творение венец. Ты творец всего смог, нет подобных тебе. Всегда примешь себе и всегда будешь рядом, поддержишь в борьбе. Пока кровью омыты, для нас двери открыты. Неужели возможно, что грехи все забыты?

Слушайте и смотрите наши прямые трансляции в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники и Рутюб.

Если вы нашли интересную новость и считаете, что она должна прозвучать в нашем эфире, пришлите ссылку через приложение «Радио Пилигрим».

0: Минута назидания. Приветствую вас, дорогие друзья. Хочу поделиться с вами некоторыми размышлениями, размышлениями проповедника. И надеюсь, что это позволит нам с вами больше знать Бога и лучше знать Его Слово. Закон зависимости. И все, что делаете, делайте от души, как для Господа, а не для человека, зная, что в воздаянии от Господа получите наследие, ибо вы служите Господу Христу. Послание к Колоссянам, 3 глава, 23-24 стих. В этом небольшом, но очень емком месте Писания можно увидеть один из центральных законов служения. Служителям его надо знать. Для нас это или нет, решайте сами. Добровольное служение – штука весьма условная. Все ли служители? Есть, на мой взгляд, и другая категория – волонтеры. Волонтер – это попутчик на одну остановку. Человек, ищущий приключений, наградой которому будет его личное удовлетворение. Как-то так выходит, что волонтеров больше, чем служителей. В чем разница? Давайте смотреть. Нам поможет в этом разбор этого важного закона. Разрешите вам представить. Закон зависимости. Суть закона по пунктам выглядит так. Я не могу быть служителем, если я независим. Это первое. Теперь поразмыслим. Например, вы работаете в полиции. Вы слуга закона, так говорят. Когда вы получили такое гордое звание? Правильно, когда произнесли присягу, заключили контракт, поставили подпись, обрели зависимость. Второе. Я подчиняюсь старшему. У каждого полицейского есть начальство. Начальство отдает приказы. На то у него и звание выше. Оно вам не нравится? Что поделать, по закону, которому вы присягнули, ему командовать? Третье. Я не принадлежу людям. Полицейский служит не начальству или старшему полицейскому, и не народу. Он служит закону, написанному слову, а подчиняется начальству. Это кажущееся несоответствие порождает массу спекуляций. Люди в мире, которые грешники, находят, что третий тут обязательно лишний, и совершается преступный сговор. Полицейский и его начальник строят между собой взаимоотношения, где отсутствует главное лицо – закон. Коррупция всегда возникает по подобной схеме. И вот мы имеем довольного начальника, у которого есть личный слуга. А слуга начальника, условно он еще полицейский, смотрит, а что за выгода ему быть таким слугой, и действует соответственно. Далее в эту схему встраивается простой народ. Результат – возникновение общества, где нарушены границы морали, веры, нравственности, безопасности, достоинства. Короче, приходит беспредел. Общество может возмутиться и сказать начальнику, чтобы тот призвал слугу закона действовать по закону. Но это невозможно. Закон, который во благо всем, изгнан из схемы взаимоотношений. Надо призывать закон. Или можно разрушить все, но тогда как следствие анархия и порабощение новыми господами. Эта схема упрощена. Ее можно расширять и расширять, и даже вводить в церковь. Апостол Павел тоже пользуется упрощенной схемой, чтобы объяснить нам принципы служения. Там все еще радикальнее. Рабы, принявшие Христа, подчиняясь хозяевам, служат не им, а Христу. Каковы бы ни были их хозяева, Господь берет на себя ответственность за них. И как аргумент звучит обещание воздаяния от Господа. Таким образом, мы подошли к четвертому пункту. Слуга вправе рассчитывать на воздаяние. И здесь внимание. Воздаяние от своего господина, а не от своего старшего. Ожидание поощрения определяет то, чьи мы слуги. Хотим от людей одобрения? Слуги народа. Значит, делаем то, что нравится всем. Ищем расположение сильных мира сего, будем служить им. Тот же Павел в другом послании пишет: «У людей ли я ныне ищу благоволение или у Бога? Людям ли угождать стараюсь? Если бы я и поныне угождал людям, то не был бы рабом Христовым». Послание к Галатам, 1 глава, 10 стих. Благоволение у Бога – значит и награда от Него. Но поймем Павла правильно. Он не бунтарь, не одинокий рейнджер, не самодовольный ханжа. Как много людей примеряют на себя мантию гласа вопиющего, забывая, что Иоанн Креститель был последним служителем Ветхого Завета. А апостол Павел ходил в послушании, был подотчетен, был зависим не только от личных взаимоотношений с Богом. Он служил в церкви. Вывод. Нельзя стать служителем, не слушая никого. Я и Господь – обманчивая схема, ведущая к нигилизму любых отношений. Спросим себя, хотим ли мы быть служителями Богу? И как добросовестные христиане, сложив руки на парте, вытянув шею, услышим рекомендации. И запомним. Также и младшие, повинуйтесь пастырям. Все же, подчиняясь друг другу, облекитесь смиренно-мудрием, потому что Бог гордым противится, а смиренным дает благодать.
1: Друзья, благословений вам! С вами радио «Пилигрим».

0: Минута назидания.
1: Слово от пастора Артура Симоняна на 14 июня. «Во всех путях твоих познавай Его, и Он направит стези твои». Притчи 3 глава 6 стих. Люди по жизни следуют многими путями, а не одним. Некоторые из путей могут быть кривыми, а некоторые прямыми. Возможно, дух человека спасен, но в семье у него хаос, или в семье все нормально, а на работе нет успехов. Есть люди, ходящие в вере, у которых прекрасные семьи, хорошая работа, но с родными и друзьями у них есть проблемы. Постоянные ссоры, разногласия. В жизни каждого человека существуют сферы, которые подлежат исправлению. Если наши пути отклоняются вправо или влево, то уже не ведут нас к Царству Божьему, а направляют к хаосу. Мы теряем радость, счастье, мир и живем в беспорядочности и суматохе. Мудрый царь Соломон дает прекрасный и ценный совет. «Во всех путях твоих познавай Его, и Он направит стези твои». Возможно, вы являетесь прекрасным специалистом, но все равно старайтесь во всех путях познавать Господа. Не доверяйте себе, не думайте, что какие-то вопросы вы можете решить лучше Бога. Возлюбленные, начиная с сегодняшнего дня, отдавайте все пути Господу, верьте Ему и живите Его силой. Амен.
2: Слушайте радио «Пилигрим».
3: Подписывайтесь на наш телеграм-канал. Все последние новости там.

0: каждое утро по будням с 8 до 9 слушайте наши прямые эфиры, включайтесь в обсуждение, предлагайте новости, получайте хорошее настроение на весь день.
1: Вы слушаете радио «Пилигрим».

0: больше огня. Больше, больше, папа, тебя. Больше, больше, больше огня. Больше, больше, папа, тебя.
1: Если тебе одиноко, помни, ты не одинок. Иисус рядом с тобой. Радио «Пилигрим».

0: План Победы. Читаем Библию каждый день.
1: Глава 14. Мудрая жена устроит дом свой, а глупая разрушит его своими руками. Идущий прямым путем боится Господа, но чьи пути кривы, тот не брежет о нем. В устах глупого бич гордости, уста же мудрых охраняют их. Где нет волов, там ясли пусты, а много прибыли от силы волов. Верный свидетель не лжет, а свидетель ложный наговорит много лжи. Распутный ищет мудрости и не находит, а для разумного знание легко. Отойди от человека глупого, у которого ты не замечаешь разумных уст. Мудрость разумного – знание пути своего. Глупость же безрассудных – заблуждение. Глупые смеются над грехом, а посреди праведных – благоволение. Сердце знает горе души своей, и в радость его не вмешается чужой. Дом беззаконных разорится, а жилище праведных процветет. Есть пути, которые кажутся человеку прямыми, но конец их – путь к смерти. И при смехе иногда болит сердце, и концом радости бывает печаль. Человек с развращенным сердцем насытится от путей своих, и добрый от своих. Глупый верит всякому слову, благоразумный же внимателен к путям своим. Мудрый боится и удаляется от зла, а глупый раздражителен и самонадеян. Вспыльчивым может сделать глупость, но человек, умышленно делающий зло, ненавистен. Невежды получают в удел себе глупость, а благоразумные увенчаются знанием. Преклонятся злые пред добрыми, и нечестивые у ворот праведника. Бедный ненавидим бывает даже близким своим, а у богатого много друзей. Кто презирает ближнего своего, тот грешит, а кто милосерд к бедным, тот блажен. Не заблуждаются ли умышляющие зло? Но милость и верность у благомыслящих. От всякого труда есть прибыль, а от пустословия только ущерб. Венец мудрых – богатство их, а глупость невежд – глупость и есть. Верный свидетель спасает души, а лживый наговорит много лжи. В страхе пред Господом надежда твердая, и сынам своим он прибежище. Страх Господен – источник жизни, удаляющий от сетей смерти. Во множестве народа – величие царя, а при малолюдстве народа – беда государю. У терпеливого человека много разума, а раздражительный выказывает глупость. Кроткое сердце – жизнь для тела, а зависть – гниль для костей. Кто теснит бедного, тот хулит Творца его, чтущий же его благотворит нуждающемуся. За зло свое нечестивый будет отвергнут, а праведный и при смерти своей имеет надежду. Мудрость почиет в сердце разумного и среди глупых дает знать о себе». Праведность возвышает народ, а беззаконие – бесчестие народов. Благоволение царя к рабу разумному, а гнев его против того, кто позорит его. Глава 3. О, несмысленные галаты! Кто прельстил вас не покоряться истине? Вас, у которых перед глазами предначертан был Иисус Христос, как бы у вас распятый? Сие только хочу знать от вас. Через дела ли закона вы получили духа или через наставление в вере? Так ли вы несмысленны, что, начав духом, теперь оканчиваете плотью? Столь многие потерпели вы, неужели без пользы? О, если бы только без пользы! Подающий вам духа и совершающий между вами чудеса, через дела ли закона сие производит или через наставление в вере? Так Авраам поверил Богу, и это вменилось ему в праведность. Познайте же, что верующие – суть сыны Авраама. И Писание, провидя, что Бог верою оправдает язычников, предвозвестило Аврааму: «В тебе благословятся все народы». Итак, верующие благословляются с верным Авраамом, а все утверждающиеся на делах закона находятся под клятвою, ибо написано: «Проклят всяк, кто не исполняет постоянно всего, что написано в книге закона». А что законом никто не оправдывается перед Богом, это ясно, потому что праведный верою жив будет, а закон не по вере. Но кто исполняет его, тот жив будет им. Христос искупил нас от клятвы закона, сделавшись за нас клятвою, ибо написано: «Проклят всяк, висящий на древе».
2: дабы благословение Авраамова через Иисуса Христа распространилось на язычников, чтобы нам получить обещанного Духа верою. Братья, говорю по рассуждению человеческому, даже человеком утвержденного завещания никто не отменяет и не прибавляет к нему. Но Аврааму даны были обетования и семени его. Не сказано и потомкам, как бы о многих, но как об одном, и семени твоему, которое есть Христос. Я говорю то, что завета о Христе, прежде Богом утвержденного, закон, явившийся спустя 430 лет, не отменяет так, чтобы обетование потеряло силу. Ибо если по закону наследство, то уже не по обетованию. Но Аврааму Бог даровал онное по обетованию. Для чего же закон? Он дал после по причине преступлений, до времени пришествия семени, к которому относится обетование и преподан через ангела в рукою посредника. Но посредник при одном не бывает, а Бог один. Итак, закон противен обетованиям Божиим? Никак. Ибо если бы дан был закон, могущий животворить, то подлинно праведность была бы от закона. Но Писание всех заключило под грехом, дабы обетование верующим дано было по вере в Иисуса Христа. А до пришествия веры мы заключены были под стражу закона до того времени, как надлежало открыться вере. Итак, закон был для нас детоводителем ко Христу, дабы нам оправдаться верою. По пришествии же веры мы уже не под руководством детоводителя, ибо все вы сыны Божии по вере во Христа Иисуса. Все вы во Христа крестившиеся, во Христа облеклись. Нет уже иудея, ни язычника, нет раба, нет свободного, нет мужеского пола, ни женского, ибо все вы одно во Христе Иисусе. Если же вы Христовы, то вы семя Авраамова и по обетованию наследники.
3: Вы слушаете «План Победы».
1: Глава 9. После того, как Соломон окончил строение храма Господня и дома царского, и все, что Соломон желал сделать, явился Соломону Господь во второй раз, как явился ему в Гаваоне. И сказал ему Господь: «Я услышал молитву твою и прошение твое, о чем ты просил меня. Я освятил сей храм, который ты построил, чтобы пребывать имени моему там вовек, и будут очи мои и сердце мое там во все дни». И если ты будешь ходить пред лицом моим, как ходил отец твой Давид, в чистоте сердца и в правоте, исполняя все, что я заповедал тебе, и если будешь хранить уставы мои и законы мои, то я поставлю царский престол твой над Израилем вовек, как я сказал отцу твоему Давиду, говоря: не прекратится у тебя сидящий на престоле Израилевом. Если же вы и сыновья ваши отступите от меня и не будете соблюдать заповеди моих и уставов моих, которые я дал вам, и пойдете, и станете служить иным богам и поклоняться им, то я истреблю Израиля с лица земли, которую я дал ему, и храм, который я святил имени моему, отвергну от лица моего, и будет Израиль притчей и посмешищем у всех народов. И о храме сем высоком всякий, проходящий мимо него, ужаснется и свистнет, и скажет: за что Господь поступил так сею землей и сим храмом? И скажут: за то, что они оставили Господа Бога своего, который вывел отцов их из земли египетской, и приняли других богов, и поклонялись им, и служили им. За это навел на них Господь все сие бедствия. По окончании 20 лет, в которые Соломон построил два дома, дом Господен и дом царский, на что Хирам, царь Тирский, доставлял Соломону дерева кедровые и дерева кипарисовые и золото по его желанию, царь Соломон дал Хираму 20 городов в земле Галилейской. И вышел Хирам из Тира посмотреть города, которые дал ему Соломон, и они не понравились ему. И сказал он: что это за города, которые ты, брат мой, дал мне? И назвал их землей Кавул, как называются они до сего дня. И послал Хирам царю 120 талантов золота. Вот распоряжение о подати, которую наложил царь Соломон, чтобы построить храм Господен и дом свой, и Мила, и стену Иерусалимскую, Гацор, и Мегидо, и Газер. Фараон, царь египетский, пришел и взял Газер и сжег его огнем, и Хананеев, живший в городе, побил и отдал его в приданное дочери своей, жене Соломоновой. И построил Соломон Газер и Нижний Бефарон, и Ваалав, и Фадмор,
2: пустыне, и все города для запасов, которые были у Соломона, и города для колесниц, и города для конницы, и все то, что Соломон хотел построить в Иерусалиме, и на Ливане, и по всей земле своего владения. Весь народ, оставшийся от амореев, хитеев, ферезеев, евеев и иевусеев, которые были не из сынов Израилевых, детей их, оставшихся после них на земле, которых сыны Израилевы не могли истребить, Соломон сделал оброчными работниками до сего дня. Сынов же Израилевых Соломон не делал работниками, но они были его воинами, его слугами, его вельможами, его военачальниками и вождями его колесниц и его всадников. Вот главные представники над работами Соломоновыми, управлявших народом, который производил работы, было 550. Дочь фараонова перешла из города Давидова в свой дом, который построил для нее Соломон. Потом построил он Милло. И приносил Соломон 3 раза в год всесожжения и мирные жертвы на жертвеннике, который он построил Господу, и курение на нем совершал пред Господом, и окончил он строение дома. Царь Соломон также сделал корабль в Ецион-Гавере, что при Елафе на берегу Черного моря в земле Идумейской, и послал Хирам на кораблях своих поданных корабельщиков, знающих море, с поданными Соломоновыми. И отправились они в Офир и взяли оттуда золото 420 талантов и привезли царю Соломону. Глава 10. Царица Савская, услышав о славе Соломона во имя Господа, пришла испытать его загадками. И пришла она в Иерусалим с весьма большим богатством. Верблюды навьючены были благовониями и великим множеством золота и драгоценными камнями, и пришла к Соломону и беседовала с ним обо всем, что было у нее на сердце. И объяснил ей Соломон все слова ее, и не было ничего незнакомого царю, чего бы он не изъяснил ей. И увидела царица Савская всю мудрость Соломона и дом, который он построил, и пищу за столом его, и жилище рабов его, и стройность слуг его, и одежду его, и виночерпиев его, и всесожжение его, которое он приносил в храме Господнем. И не могла она более удержаться, и сказала царю: «Верно то, что я слышала в земле своей о делах твоих и о мудрости твоей, но я не верила словам, доколе не пришла и не увидела их глаза мои. И вот, мне и в половину не сказано мудрости и богатства у тебя больше, нежели как я слышала. Блаженны люди твои и блаженны сии слуги твои, которые всегда предстоят пред тобою и слышат мудрость твою. Да будет благословен Господь Бог твой, который благоволил посадить тебя на престол Израилев. Господь по вечной любви своей к Израилю поставил тебя царем творить суд и правду». И подарила она царю 120 талантов золота и великое множество благовоний и драгоценные камни. Никогда еще не приходило такое множество благовоний, какое подарила царица Савская царю Соломону. И корабль Хирамов, который привозил золото из Афира, привез из Афира великое множество красного дерева и драгоценных камней. И сделал царь из всего красного дерева перила для храма Господня и для дома царского, и гусли, и псалтири для певцов. Никогда не приходило столько красного дерева, и не видано было до сего дня. И царь Соломон дал царице Савской все, чего она желала и чего просила, сверх того, что подарил ей царь Соломон своими руками. И отправилась она обратно в свою землю, она и все слуги ее, в золоте, которое приходило Соломону каждый год, весу было 666 талантов золотых, сверх того, что получаемо было от разносчика товара, и от торговли купцов, и от всех царей аравийских, и от областных начальников. И сделал царь Соломон 200 больших щитов из кованого золота, по 600 сиклей пошло на каждый щит, и 300 меньших щитов из кованого золота, по 3 мины золота пошло на каждый щит, и поставил их царь в доме из ливанского дерева. И сделал царь большой престол из слоновой кости и обложил его чистым золотом. К престолу было 6 ступеней. Вверх сзади у престола был круглый, и были с обеих сторон у места сидения локотники, и 2 льва стояли у локотников. И еще 12 львов стояли там на 6 ступенях по обе стороны. Подобно сему не бывало ни в одном царстве. И все сосуды для питья у царя Соломона были золотые, и все сосуды в доме из ливанского дерева были из чистого золота. Из серебра ничего не было, потому что серебро в дни Соломона считалось ни за что. Ибо у царя был на море фарсийский корабль с кораблем Хирамовым. В 3 года раз приходил фарсийский корабль, привозивший золото и серебро, и слоновую кость, и обезьян, и павлинов. Царь Соломон превосходил всех царей земли богатством и мудростью. И все цари, На земле искали видеть Соломона, чтобы послушать мудрость его, которую вложил Бог в сердце его. И они подносили ему каждый от себя в дар сосуды серебряные и сосуды золотые, и одежды, и оружие, и благовония, коней и мулов каждый год. И набрал Соломон колесниц и всадников. У него было 1400 колесниц и 12 тысяч всадников. И разместил он их по колесничным городам и при царе в Иерусалиме. И сделал царь серебро в Иерусалиме равноценным простым камням. И кедры, по их множеству, сделал равноценными секиморами, растущими на низких местах. Коней же царю Соломону приводили из Египта и из Кувы. Царские купцы покупали их из Кувы за деньги. Колесница из Египта, получаемая и доставляемая, была за 600 сиклей серебра, а конь за 150. Таким образом, они руками своими доставляли все это царям хитейским и царям арамейским.

0: пошел на крест. Ты должен помнить, должен знать.
1: И в жару, и даже в зной, пилигрим всегда с тобой.

Иисус, мы благодарим Тебя, что Твои небеса манят нас, что Ты ждешь нас. Благодарим Тебя. Твоя любовь воскрешает, Твоя любовь исцеляет наши сердца.

0: Каждое утро по будням с 8 до 9 слушайте наши прямые эфиры, включайтесь в обсуждение, предлагайте новости, получайте хорошее настроение на весь день.
1: Вы слушаете радио «Пелегрин».

0: Не устоят нечестивые на суде и грешники в собрании праведных. Псалом номер 1.
1: Слушайте радио «Пилигрим».

0: Вы слушаете христианское радио «Пилигрим». Мы вещаем для всех. Радио «Пилигрим».
1: Господь, благодарим Тебя за кровь Твою святую, за

омывающий нас. Ты творишь в каждом из нас свою работу, Господи. Ты сделал нас своими. Мы больше не чужие к Тебе, Бог. Но кровь Христа, она сделала нас своими для Тебя, Господь.

Псалом 18. Небеса проповедуют славу Твою. Все вещает о Божьих делах в мироздании. Передаст свою речь день грядущему дню и откроет ночь новой ночи свое знание. Нет еще языка, и наречия нет, чей бы слышался голос в домах и оконцах. Когда Бог созидал темноту и рассвет на просторах вселенной, и небо, и солнце, и выходит оно, словно шар золотой, как жених из роскошных покоев чертога, оживляя всю землю своей теплотой, утверждая могущество вечного Бога. Закон Божий всегда и во всем совершен, умудряет простых и дает откровение, и поистине радостен, счастлив, блажен, кто исполнил Господний наказ, повеление. Божья заповедь дивна, светла для народа. Страх Господень пречист, пребывает навечно. Божий суд вожделение злата и меда. Раб Господний, храним по молитве сердечной. Кто усмотрит свои на земле прегрешения от умышленных, тайных, храни меня, Боже. Тогда буду избавленным от развращения, и когда я в трудах, и когда я на ложе, и когда я в борьбе, и когда в искушенье, на пути в Твое царство, в Господню обитель, пусть слова мои будут и помышления благоугодны Тебе.

0: Слушайте аудиоверсии книг известных христианских авторов с 12.30 и с 18.30 каждый день на радио «Пилигрим».
1: Из коллекции вечных хитов.

0: Ты то, что тебя наполняет. 95% информации человек получает через зрение и слух. Что ты смотришь? Что ты слушаешь? Мы заботимся о тебе. Радио Пилигрим.
1: Ешь, молись, люби. Подкаст для миссионеров и путешественников.

Острова Кука. Острова Кука – архипелаг в Тихом океане. Открыт Джеймсом Куком и назван в его честь. Это 15 островов вулканического происхождения, обладающие пышной тропической растительностью, зарослями кокосовых пальм, цитрусовых ароматных плодов, густыми лианами и папоротниками. Традиционная кухня островов Кука несет в себе множество традиций.

0: традиции полинезийских народов. Основой ее служат рыба, различные морепродукты и мясо птицы в сочетании с корнеплодами, злаками и специями. В силу изолированности островов многие древние рецепты дошли до наших дней практически без изменений, пополнившись за последние столетия лишь рисом и небольшим количеством мяса, чем это было принято изначально. Визитная карточка местной кулинарии, традиционной для всех островов региона, умукай. Тушенное в земляной печи мясо или рыба в сочетании с различными корнеплодами и куркумой. Рыба, моллюски и другие дары моря присутствуют на местном столе практически всегда. Самое распространенное рыбное блюдо – икамата. Сырая рыба, как правило, это летучая рыба мороро, щедро сдобренная лимоном или лаймом. Из фруктов важнейшее место занимает пау-пау или папайя, которая употребляется в различных стадиях зрелости и входит в состав многих салатов и закусок. Очень широко применяются кокосовый орех, кокосовое молоко и различные соусы из них, используемые почти во всех блюдах. Столь же хороши местные бананы, манго, мускусные дыни, персики, сливы и другие тропические плоды, нередко смешиваемые в своеобразный фруктовый салат с кокосовой стружкой. Отдельное место занимает курупапа. Зрелый плод хлебного дерева, являющийся в местном рационе основным поставщиком углеводов. Вообще островная диета отличается очень высоким содержанием крахмала, с чем нередко связывают и заметную тучность островитян. Но несмотря на тучность местных жителей, музыка и танцы занимают в их жизни очень важное место. На каждом острове существуют свои варианты танца, и с самого раннего детства детей обучают традиционному пению и танцам, которые передаются из поколения в поколение, а их движения берут начало в сильных устных традициях. Тем самым традиционный кукский танец хура отличается ритмичностью и большой сложностью, а наиболее популярным музыкальным инструментом является барабан. Главная единица местной общины – клан или племя, все члены которого связаны родственными отношениями. Управление жизнью общины осуществляется наследственными вождями на основании древних кодексов, практически единых для всех народов Океании. Местная деревня представляет собой обширный и разбросанный населенный пункт. Живут в деревне обычно члены одной семьи или клана, тесно связанные сложной системой взаимоотношений и перекрестных обязательств, основанной на хитросплетении родства и местной обрядовости. Женщины выполняют домашнюю работу, причем островитяне оценивают женский труд высоко и никогда не перегружают прекрасную половину. Мужчина, в свою очередь, должен содержать свою жену и детей ровно в той же степени, в какой они сами помогают ему. Привилегированное положение занимают дети. С одной стороны, их с детства учат вести себя пристойно и уважать старших. С другой, они пользуются практически полной свободой в пределах общины. Господствующей религией на островах Кука является христианство. С его распространением на островах была прекращена практика каннибализма, детоубийства, поклонения идолам. Миссионеры способствовали распространению грамотности среди местного населения, создали письменную форму кукского языка. О доевропейских верованиях островитян почти ничего не известно. Сохранились лишь следы преданий о 71 боге, 12 небесах, обширном пантеоне различных духов природы и сложной мифологии. Попытки миссионеров полностью уничтожить эти верования в значительной степени удались, и в наши дни жители островов Кука – ревностные христиане. В океане сохранились древние традиции и красота первозданной природы как на земле, так и под водой. Таковы почти нетронутые цивилизации острова Кука.
1: Слушайте радио «Пилигрим».
0: Жарким летом глотком прохладной воды для вас будет радио «Пилигрим».

0: Здравствуйте, уважаемые друзья и партнеры нашего служения. В эфире передача «Хлеб на каждый день». Сегодня мы немного поговорим о качестве верности. Что же собой представляет верный человек? Это тот, который всем сердцем предан делу Божьему и готов все силы приложить для того, чтобы сделать его как можно лучше. Однако он понимает, что понятие лучшего у каждого свое. Поэтому если, скажем, его руководитель, выслушав его предложение, все же видит дело иначе, то у подчиненного не остается никаких вариантов выбора, кроме как в точности последовать заданному лидером направлению. Это имеет отношение только к верным людям. При этом хочу сказать, что подчиненный нисколько не огорчается и никогда не пытается больше добиваться своего. Он сознательно, с легкостью переступает через свое мнение и полностью предается исполнению поставленной перед ним задачи, как своей собственной. Это верность. Такой человек не только всецело отдается указанному направлению, но никогда не допустит даже мысли противоборствовать видению руководителя. Но он даже больше, я скажу, он отказывается от внутренней двойственности, вызванной иным подходом к делу, чем его собственный. Это верность. И только в случае пересечения последней черты, связанной с личными убеждениями подчиненного, если, скажем, вдруг придется поступиться принципами, какой-то сердечной целостностью, подчиненный должен открыто, кстати, как это сделал апостол Павел по отношению к Петру, сказав ему правду в лицо при всех, не согласиться со своим руководителем. Я оправдываю это. Это также верность. Верность в этом случае собственным принципам. Именно принципам, а не мнением. Мнение не может быть убеждением. Это два разных понятия. Потому верность подчиненного своему руководителю проверяется тем, что он готов отказаться от своих мнений ради послушания высшей власти. Верность же принципам внутренним испытывается, когда человек готов пойти против руководителя, даже порывая с ним отношения ради своих духовных святынь, своих убеждений, которые он предать не может. Все остальное, что расположено между этими двумя берегами, является неверностью, либо неверностью руководителю, либо неверностью Богу в собственной совести. Спасибо, что вы провели это время со мной в размышлениях над Словом Божьим. Спасибо всем, кто делает возможным производство этих коротких программ. Всего доброго и до следующей встречи в эфире.
1: Мысли из книги «Покушение на высший суд». Слушайте аудиоверсии книг известных христианских авторов с 12:30 и с 18:30 каждый день на радио «Пилигрим».

0: Минута назидания.
1: Меня зовут Рик Реннер. Сегодня 14 июня, и наша тема сегодня — служение свидетельства Святого Духа. Когда я был мальчиком, я боялся свидетельствовать, я боялся делиться свидетельством с неверующими, я не знал, что сказать, я не знал, как они будут реагировать. Я этого боялся, я не понимал, что Святой Дух помогает мне. И я, по сути, пытался делать это своими силами. Но когда мы читаем Евангелие от Иоанна 15:26, где Иисус говорит, что одно из служений Святого Духа — свидетельство, Иисус сказал, «Когда Дух приходит», 26 стих, «Он будет свидетельствовать о Мне». Это слово «свидетельствовать» является греческим словом «мартурео». Оно описывает человека, который является настоящим свидетелем в суде. И он дает подлинную информацию из первых рук. Информация не из первых рук недопустима. Поэтому он должен говорить то, что видел. Он должен сказать то, что знает лично. И вот мы видим, что это слово использовалось, чтобы описать служение Святого Духа. Служение свидетельства. Это означает, что если мы позволяем Святому Духу быть нашим партнером и наделять нас силой, то свидетельствовать не будет сложно. Он наделяет нас, как свидетелей, способностью говорить то, что мы знаем, что мы пережили с Иисусом. Я хочу, чтобы вы подумали об этом сегодня.
2: Радио «Пилигрим».

0: Слово наставления на радио Пилигрим.
1: Слово от пастора Артура Симоняна на 14 июня. «Во всех путях твоих познавай Его, и Он направит стези твои». Притчи 3 глава 6 стих. Люди по жизни следуют многими путями, а не одним. Некоторые из путей могут быть кривыми, а некоторые прямыми. Возможно, дух человека спасен, но в семье у него хаос, или в семье все нормально, а на работе нет успехов. Есть люди, ходящие в вере, у которых прекрасные семьи, хорошая работа, но с родными и друзьями у них есть проблемы. Постоянные ссоры, разногласия. В жизни каждого человека существуют сферы, которые подлежат исправлению. Если наши пути отклоняются вправо или влево, то уже не ведут нас к Царству Божьему, а направляют к хаосу. Мы теряем радость, счастье, мир и живем в беспорядочности и суматохе. Мудрый царь Соломон дает прекрасный и ценный совет. «Во всех путях твоих познавай Его, и Он направит стези твои». Возможно, вы являетесь прекрасным специалистом, но все равно старайтесь во всех путях познавать Господа. Не доверяйте себе, не думайте, что какие-то вопросы вы можете решить лучше Бога. Возлюбленные, начиная с сегодняшнего дня, отдавайте все пути Господу, верьте Ему и живите Его силой. Амен.
2: Радио «Пилигрим».
3: Даже если вы умирающий от жары продавец кваса, изнемогающий продавец мороженого, прохладой для вас будет радио «Пилигрим».

0: Если вы нашли интересную новость и считаете, что она должна прозвучать в нашем эфире, пришлите ссылку через приложение «Радио Пилигрим».
1: Золотая коллекция на «Радио Пилигрим».

0: Слушайте и смотрите наши прямые трансляции в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники и Рутюб.
1: Слово наставления на радио «Пилигрим».

0: Джойс Майер. Слушайте Бога каждое утро. 14 июня. Бог слушает нас. Но боящиеся Бога говорят друг другу. Внимает Господь и слышит это. И пред лицом Его пишется памятная книга о боящихся Господа и чтущих имя Его. Книга пророка Малахии, 3:16. В сегодняшнем стихе говорится о том, какую радость приносят Богу наши разговоры о Его чудесных качествах. Когда Он слышит нас, Он достает памятную книгу и записывает все это туда. Он не станет вносить в эту книгу наше недовольное бормотание, ворчание и жалобы. Он записывает слова хвалы, слетающие с наших уст. Подумайте о том, что бы вы почувствовали, если бы нечаянно услышали, как ваши дети говорят о вас. «О, наша мама такая замечательная! Она самая лучшая мама на свете, другой такой не найти!» «Какие прекрасные у нас мама и папа! Они самые лучшие родители в мире!» Я уверена, что, услышав подобную беседу ваших детей, вы постарались бы как можно быстрее благословить их. С другой стороны, представьте, что вы вошли в комнату и услышали разговор своих детей. «Эти родители так надоели мне. Они ничего для меня не делают, а только постоянно чего-то требуют, запрещают мне веселиться. Мама постоянно ворчит и заставляет делать уроки. Если бы родители действительно меня любили, они покупали бы мне все, что я хочу, а не то, что нравится им самим». Наша жизнь с Богом не отличается от приведенных мною сценариев, ведь мы – Божьи дети. Он слышит все, что мы говорим, и видит, что в нашем сердце, даже когда мы молчим. О чем мы должны говорить, чтобы Богу было приятно нас слушать? О том, как Он велик и прекрасен. О тех чудесах, которые Он совершил. О том, что Он делает прямо сейчас и сотворит в будущем. Говорите о Боге, искренне восторгаясь им. Создавайте атмосферу, в которой Богу будет приятно общаться с вами. Божье слово на сегодня. Старайтесь говорить сегодня только то, что обязательно порадует Бога. Вы прослушали главу из аудиокниги Джойс Майер. Чтобы прослушать или скачать другие главы книги, а также узнать больше о служении Джойс Майер, посетите сайт joycemayer.ru. Там вы сможете написать отзыв об аудиокниге, поделиться свидетельством или попросить о молитвенной поддержке. Присоединяйтесь к служению Джойс Майер на Фейсбуке, ВКонтакте, Инстаграме и Ютубе. Мы рады служить вам.
1: Радио Пилигрим.

Блажен человек, который переносит искушение, потому что, будучи испытан, он получит венец жизни, который обещал Господь любящим его. Иакова 1:12.

0: Мир вам, друзья! Мы вновь с вами, Николай Пастухов и пастор Церкви Слова Благодати Алексей Коломийцев. Пастор Алексей, как победить конкретный грех? Что об этом Библия говорит?
1: Очень точное выражение. Действительно, грех нужно побеждать конкретный. Если вы побеждаете не конкретный грех, то вы ничего не побеждаете. Скорее всего, это просто разговоры. Но если мы говорим о реальной необходимости, возможности освобождаться от реальных грехов, то, конечно же, мы приходим к конкретике, мы подходим к конкретным обстоятельствам, мыслям, желаниям, чувствам греховным, которые возникают, и действиям, конечно, которые мы делаем, которые нарушают Божью волю, которые нарушают Божье Слово. Все это греховные действия, мысли, желания, конечно же, их нужно побеждать. Священное Писание много говорит об этом. Я ограничусь только одним текстом, который, на мой взгляд, достаточно много говорит. 12 глава послания к евреям. Послание к евреям, 12 глава, говорит нам о суммарном значении действий Евангелия в сердце верующего человека. В начале этого послания много говорится о Христе, много говорится о том, что Христос, Он выше всего, Он выше закона Моисеева, Он единственный, кто решает проблему греха вообще. Он тот, кто победил на Голгофском кресте, и на Голгофе Он победил, Он отнял у дьявола власть, власть держать людей в рабстве. И по этой причине всякий человек, верующий в Иисуса Христа, он может побеждать грех. Неверующий не может побеждать грех. Неверующий может перетренировать себя морально, нравственно в каких-то вопросах. Но чтобы побеждать грех, для этого нужно веровать в Иисуса Христа. Почему? Потому что только Христос его победил на Голгофе. И только с ним, и только в нем его можно побеждать в практике жизни. И вот дальше, в 12 главе, апостол объясняет, как же на практике нам посредством веры или использовать веру для того, чтобы практически побеждать конкретные грехи в своей жизни. Очень ясный механизм. К сожалению, многие-многие люди, они просто игнорируют его, они не фокусируются на нем достаточно, чтобы воспринять его своим сердцем. Вот что здесь написано в самом начале. Поэтому, и мы, имея вокруг себя такое облако свидетелей, свергнем с себя всякое бремя и запинающий грех, и с терпением будем проходить предлежащее нам поприще, взирая на начальника и совершителя веры Иисуса, который ради предлежавшей ему радости претерпел крест, пренебрегший посрамлении, воссел одесную престола Божьего. Помыслите о претерпевшем такое над собой поругание от грешников, чтобы вам не изнемочь и не слабеть душами вашими, и последнее, вы еще не до крови сражались, подвязаясь против греха. Несколько важнейших вещей представлено здесь. Самое первое, он говорит, поэтому, имея вокруг себя такое облако свидетелей, перед этим в 11 главе он привел целую галерею, огромный список людей веры. Все эти люди веры, они доверяли Богу, проходя через трудности жизни. То есть, когда мы живем здесь на земле, мы обязательно соприкасаемся с борьбой, мы соприкасаемся с трудностями. И борьба с грехом – это одна из трудностей, которых нам необходима вера. Только вера позволит нам победить наш грех, победить искушение, в которое мы попадаем. То есть, первое, он говорит, помните, взирайте на, или имея вокруг себя, помните о вот этом облаке свидетелей, которые, то есть многие люди веры, которые успешно боролись с грехом. Они не всегда побеждали. Были ситуации, Писание говорит о том, что они люди, это несовершенные, это не ангелы. Но они, у них есть образец, как бороться с грехом, доверяя Богу, уповая на Него. Дальше он говорит следующее. «Свергнем с себя всякое бремя и запинающий нас грех». То есть нам нужно принять ключевое решение, что я не буду терпеть грех в своей жизни. Все то, что греховно, противно Богу, оно не нужно мне. Этим, кстати, отличается верующий человек от неверующего. Настоящий верующий человек – это тот, кто когда он пришел ко Христу, когда он пришел к Богу, он принял решение, что с грехом ему не по пути. Это не говорит о том, что он не грешит. Он может впадать в грех, у него есть слабости, у него есть вещи, которых он еще не знает. Но он имеет внутри ключевое неприятие греха. Это вот то, о чем он говорит. И дальше он объясняет, как это происходит. «С терпением будем проходить предлежащее нам поприще, взирая на начальника и совершителя веры Иисуса». Начальник и совершитель веры – это тот, кто начал веру и довел ее до совершенства. Иисус – главный человек, который показал нам всем пример, как жить верою в Бога. То есть Иисус пришел на землю, Иисус живет здесь на земле, соприкасаясь с теми же самыми искушениями, с которыми мы соприкасаемся. Но он в каждой ситуации, вместо того, чтобы пойти на поводу у искушения, согрешив, он в каждой ситуации доверяет Отцу, делая то, что Отец хочет. В результате Иисус прожил жизнь веры. Он начал ее верой и довел ее до совершенства. И теперь сказано, взирая на Иисуса, на начальника. То есть для того, чтобы победить конкретный грех, первое, нужно решение, что я не имею с грехом ничего общего. Второе, нужно много и постоянно смотреть на Христа, смотреть на его жизнь, познавать его, наполняться им. Вы не сможете побеждать грех, если вы не живете Христом. Вы не сможете побеждать грех, если вы знаете о нем понаслышке. Нужно взирать на него, как на человека веры. Но дальше становится еще более интереснее. Посмотрите, он говорит, который по-русски в нашем синодальном переводе вместо предлежавшей его радости, в действительности нужно перевести как ради предлежавшей ему радости претерпел крест. То есть, почему Иисус не идет на поводу греха, но доверяет Отцу? Потому что он знает, что радость, которую обещает грех, ложная радость. Это радость временная. Это радость, которая приведет к катастрофе. И поэтому он ради той радости, которую ему обещает Отец, доверяет Отцу. И доверяя ему, он даже идет на крест. То есть он проходит через ужаснейшие мучения здесь на земле. Но он это делает ради той радости, которую Отец ему ожидает. Вот почему он начальник и совершитель веры. И дальше написано, он воссел одесную престола Божия. Он получил эту радость. И дальше он усиливает в третьем стихе. «Помыслите о претерпевшем такое над собой поругание от грешников, чтобы вам не изнемочь и не ослабеть душами вашими. Вы еще не до крови сражались против греха». То есть ни у кого из нас нет таких условий жестких, которые были у Иисуса Христа. Поэтому я обобщу, что нужно, чтобы побеждать конкретный грех. Первое, ваше решение не иметь ничего общего с грехом. Второе, вам нужно сознательно погружать себя в общение со Христом, глядя на Него, познавая Его, подражая Его вере. Третье, вам нужно понять, что настоящая радость будет только тогда, когда вы, доверяя Богу, делаете, что Он говорит, отказываясь от той радости, которая обещает грех. Помоги вам, Господи, быть победителями.
0: Спасибо, пастор Алексей. Друзья, узнать больше о том, что говорит Библия, вы можете на нашем сайте slovo.org. И ваши вопросы присылайте нам по адресу radio@slovo.org или на приложение WhatsApp и Viber по номеру телефона 360-977-2182. Благослови вас Бог.

0: Читаем вместе.
1: Святитель Иоанн Златоуст. Беседы о покаянии. Слово пятое. Хочешь, докажу тебе делами, что, как я говорил, оба эти завета имеют одного законодателя. Видел овцу в пророчестве посредством слова. И познай его и в событии. Скажите мне вы, желающий быть под законом. Хорошо, апостол сказал, желающий быть, потому что они не были, а если бы были под законом, то не были бы под законом. Слова эти, может быть, загадочны, объясним мы. Закон внимательных к нему приводит ко Христу, а кто отвергает учителя Христа, тот не знает и детоводителя закона. Потому говорит, скажите мне, желающие быть под законом, разве вы не слушаете закона? Ибо написано, Авраам имел двух сынов, одного от рабы, а другого от свободной. В этом есть иносказание. Видишь пророчество посредством события? Иметь жен не слово, а событие. Я показал тебе рабу и свободную в словах, что один законодатель обоих заветов. Узнай теперь то же самое и в образах. Авраам имел двух жен. Это два завета и один законодатель. Как там Авен, и Авен один в слове, другой в деле, и при этом великое согласие в делах и словах, так и здесь два завета, и их-то Иеремия предрек словом, а Авраам изобразил событием, тем, что имел двух жен, потому что как один муж и две жены, так один законодатель и два завета. Но все это сказано и предложено мною, не должно ведь отступать от предмета. По поводу слов, кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с нею в сердце своем. Так. Но дело, для которого все это мы предложили, в том, для чего Христос читает им, своим слушателям, древний закон. Он говорит им, «Вы слышали, что сказано древним? Не прелюбодействуй». Знал он, что заповедь трудна не сама по себе, но по нерадению слушающих. Многое и легкое само по себе становится неудобно исполнимым, когда мы нерадивы, равно как и трудное делается легким и удобоносимым, когда мы ревностны, потому что трудность не в природе вещей, но в воле делающих. А что это так, видно из следующего. Мед по своей природе сладок и весьма приятен, но для больных он и горек, и неприятен, однако же не по собственной природе, а по болезни тех. Так и закон, если кажется трудным, то не по своей природе, а по нашему нерадению. Немногого стоит мне труда доказать, что он легок для исполнения, чтобы сделать его трудным, для этого надлежало бы сказать иное. Теперь он говорит, убегай взгляда на жену, отложи невоздержание, а чтобы он был трудным, для этого надлежало бы сказать наоборот, ближе знакомься с женщинами, засматривайся на чужую красоту и затем побеждай похоть. Вот это было бы трудно. А что он говорит? Беги от печи, удались от огня, не приближайся к пламени, чтобы быть тебе невредимым. Это весьма легко, потому что такая заповедь сообразна с природою. Вы слышали, что сказано древним? Не прелюбодействуй. Итак, для чего Христос напоминает нам о древнем законе, намереваясь ввести другой? Дабы ты из сравнения обоих законов познал, что нет противоречия между тем и другим, потому что, когда бывает сравнение двух предметов, то суждение о них становится очевиднее. Так как некоторые готовы были возразить, что Христос, говоря это, вводит противный прежнему закон, то говорит он, «Вот я полагаю оба закона рядом, испытай и познай их согласие». Впрочем, делает он так не для этого только, но и для того, чтобы показать, что новый закон и легок, и благовременно вводится. С этой целью, говорит, вы слышали, что сказано древним: «Не прелюбодействуй». Столько-то времени вы упражнялись в древнем законе. Как учитель, обращаясь к ленивому отроку, который хочет еще заниматься старыми уроками, и, намереваясь повести его к высшим познаниям, говорит: «Подумай, сколько времени употребил ты на это учение». Так и Христос, чтобы напомнить, что слушатели много времени упражнялись в древнем законе и много посвятили ему, и что пора уже перейти к высшему закону, указал им на бывшее некогда у отцов их законодательство, говоря: «Вы слышали, что сказано древним? Не прелюбодействуй». То сказано было древним, а я говорю вам. Если бы он говорил древним, ты имел бы причину жаловаться, потому что тогда природа наша была бы менее совершенна. А когда природа наша пришла в большую силу и сделалась более совершенной, тогда уже настало время и для учения более совершенного. Поэтому Христос лишь только еще начинает законодательство в предотвращении того, чтобы кто-нибудь, видя большую строгость любомудрия, не предался беспечности и нерадению, говорит: «Если праведность ваша не превзойдет праведности книжников и фарисеев, то вы не войдете в Царство Небесное». Евангелие от Матфея, глава 5, стих 20. «Большего от меня требуешь труда». «Почему? Разве я не одинаковой природы с теми древними? Разве я не такой же человек, как и они?» «Так, чтобы не сказали этого, то есть, зачем увеличил для нас труды, зачем назначил большие подвиги?» Господь наперед отстранил это возражение, сказав о Царстве Небесном: «Большие, — говорит, — предлагаю я и награды». Сказав о трудах, сказав о подвигах, сказав о большей строгости законодательства, он напомнил о наградах. «Не Палестину, — говорит, — даю вам, — не землю, текущую млеком и медом. Нет, предлагаю вам самое небо». Впрочем, если мы имеем преимущество перед древними в наградах за добродетели, то подлежим в случае преступления закона и большему наказанию за грехи. Как жившие до закона подверглись легчайшему наказанию, чем те, кто жил во время закона. Те, которые, говорит, не имея закона, согрешили вне закона и погибнут. То есть не будут иметь обвинителем своим закона, но, произнесу, говорит, приговор над ними через самую природу их, мысли их, то обвиняющие, то оправдывающие одна другую. Так и согрешающие под благодатью потерпят тягчайшее наказание, чем те, которые согрешали в законе. Различие между теми и другими Павел показал так. Если отвергшие закона Моисеева при двух или трех свидетелях без милосердия наказывается смертью, то сколь тягчайшему, думаете, наказанию повинен будет тот, кто попирает Сына Божия и не почитает за святыню кровь завета, которую освящен и Духа благодати оскорбляет? Видишь, под благодатью наказание больше, так как и награды больше. Но так как я напомнил вам о страшных и духовных тайнах, то убеждаю вас и молю, и прошу, и желаю со всем усердием, да приступаете к этой страшной трапезе, отложив всякий грех. Старайтесь, — говорит апостол, — иметь мир со всеми и святость, без которой никто не увидит Господа. А кто недостоин видеть Господа, тот недостоин и приобщения тела Господня. Поэтому Павел говорит: да испытывает же себя человек и таким образом, пусть ест он хлеба сего и пьет из чаши сей. Не обнаружил раны, не выставил вины на всеобщий позор, не представил свидетелей преступления. Нет, внутри, в совести, в отсутствии всех, кроме всевидящего Бога, твори суд и исследование своих грехов, и, разбирая всю жизнь, веди грехи на судилище ума, исправь проступки, и потом уже с чистою совестью приступай к священной трапезе и причащайся святой жертвы. Это имея в уме, также помня сказанное нами о невоздержании и то, какое наказание угрожает бесстыдно смотрящим на лица жен, а прежде и гиенны имея перед очами страх и любовь Божию, будем очищать себя во всем и таким образом приступать к священным тайнам, да примем их не в суд и осуждение, но во спасение и здравие души, и в непрестанную надежду на это спасение о Христе Иисусе, Господе нашем, которому слава и держава во веки веков. Аминь.
2: Радио Пилигрим. Слушайте нас внимательно.

0: благодать Господа нашего Иисуса Христа и любовь Бога Отца и общение Святого Духа да пребудет со всеми вами. Аминь. Радио «Пилигрим».
1: Слушайте аудиоверсии книг известных христианских авторов с 12:30 и с 18:30 каждый день на радио «Пилигрим».
2: Вы слушаете радио «Пилигрим».

0: Свет любви зажег в греховной тьме голоса.
1: This sound is processed by Stereo Tool. Go to stereotool.com.

0: Вы слушаете радио «Пилигрим».
1: Яков Левин. Сеется семя. Болезни. Существует легенда о немецком бароне, который в своем замке на Рейне протянул проволоки от одной башни к другой, чтобы ветер превратил их в иолову арфу. Нежные ветерки играли вокруг замка, но музыка не рождалась. Однажды ночью разразилась неимоверная буря, гора и замок содрогнулись от нее. Барон вышел на порог посмотреть на страшный ураган, и вот иолова арфа наполнила воздух звуками. Нужна была буря, чтобы вызвать музыку. Разве вы не знали людей, жизнь которых не издавала чарующей музыки во времена безмятежного благополучия, но которые, когда буря разразилась над ними, изумили себе подобных силою и мощью своей музыки? Ты можешь всегда рассчитывать на Бога. Время после пережитых несчастий, если они были в правильном духе преодолены, он сделает в 1000 раз благословеннее, нежели то, которое предшествовало этим испытаниям. Всякое наказание кажется не радостью, но после какое вознаграждение? Вот так-то.
2: Наша коллекция вечных хитов.

0: Псалом 16. Ты правде, Господи, внемли, прими мольбу из уст нелживых. Я не искал себе наживы от изобилия благ земли. Мою ты верность испытал, когда постигли искушения, но и в минуты сокрушения я слов своих не нарушал и добрым сердцем не избрал путь притеснителя и злого, но, удаляясь от пустого, словам божественным внимал. Враги горды в своем величии, и словно скимн раскрыли зев. Они, как ненасытный лев, что жаждет крови и добычи. Не знают бед их сыновья, ведь много благ у нечестивца. Да сокрушится грешных мышца. Восстань, Господь, спаси меня. И я пойду в Иерусалим, пристав к ночному каравану, и, пробудившись утром рано, насыщусь образом Твоим.
1: Если вы нашли интересную новость и считаете, что она должна прозвучать в нашем эфире, пришлите ссылку через приложение «Радио Пилигрим».
2: Слушай сейчас и совершенно бесплатно получи заряд хорошего настроения.

рассвет. Там все ликует и поет, и там давно уж много лет любовь всех утомленных ждет. Тот чудный мир теперь во мне, он часть меня, я часть его. Он каждый день меня ведет к престолу Бога.

0: Читаем вместе.
1: Демас Шакирьян. Самые счастливые люди на Земле.

Горячие июльские дни сменялись весьма жаркими днями в августе. В 1943 году большие изменения произошли и с дорогой, которая однажды была здесь заброшенной и безлюдной. Там, где стояло несколько солнцем обожженных домиков при моем последнем посещении, теперь стояло целое поселение палаток. Движение по дороге за военными грузовиками было очень медленным. И так было на всем пути. Финиковые фермы и пыльные поселения рвались по швам от присутствия военных. Никто ничего не говорил и мало знал о происходившем, но было ясно, что где-то на поверхности нашей бедной земли готовилась пустынная военная кампания. Вернувшись с такой поездки домой, я говорил с Розой. Так много молодых людей, и все они скучают в невыносимой жаре. Городок Индио на расстоянии 40 километров на восток от Пальм-Спрингс по-особенному занимал мои мысли. Улицы этого города были переполнены солдатами, свободными от исполнения служебных обязанностей, так что с трудом можно было пройти городом. Сидя в автомобиле при медленном движении через город, я видел их группами у 3 или 4 ресторанов и одного на весь город театра. Они укрывались где-нибудь в тени при 49-градусной температуре. У них не было никакого занятия, не было куда идти. И я подумал, а если бы начать здесь палаточные собрания? «Больше собраний, Демос?» – спросил меня мой отец. «Мы с Розой только что закончили поддержку 6-недельных собраний пробуждения в Оранжевом районе». Роза также высказала свои опасения. «Демос, ты работаешь по 16 часов в сутки в молочном деле. Во время собраний пробуждения ты почти не ложился спать. Что доброго ты делаешь, убивая себя?» «Роза, а если эта мысль приходит от Бога, а не от меня?» Она посмотрела на меня, оторвав свой взгляд от детского костюмчика, который гладила. «Если так, то сделаем и это». Я быстро поднялся с дивана и сказал, что я немедленно позвоню доктору Чарльзу Прайсу. Хотя он весьма занят, но, может быть, у него найдется свободная неделька или две. Роза подняла другой костюмчик Гэри из кучи покрапленного белья. Она никогда не говорила много, разве только у нее было что сказать мне. «Что-нибудь не так?» «Демос, при всей любви и уважении к доктору Прайсу, я чувствую, что он не подходит для того, чтобы говорить с солдатом. Нам нужен кто-нибудь помоложе, кто-нибудь, я не знаю кто, кто-нибудь, кто может играть на гитаре». Мне казалось, что Роза ошибалась. «Посмотри на толпы народа, которых доктор Прайс привлекает», – заметил я. «Посмотри на исцеление, которое происходит. Смотри, как произошло с Флоренс». Роза опять молчала. Я сейчас же позвонил доктору Прайсу, забыв наш первый урок, которому мы научились, когда начали собрание в Линкольн-парке, а именно, что мы согласились с Розой вместе искать и определять волю Божью. Доктор Прайс весьма сочувственно отнесся к положению солдат в пустыне и сказал, что он постарается реорганизовать программу своих обязанностей. И он это сделал. Требования увеличить меру поставки молока занимали теперь большую часть моего времени. Скоро после этого доктор Прайс заболел. А мне было сложно найти ответственного человека среди военных, чтобы получить разрешение для устройства этих собраний. Врач запретил доктору Прайсу временно продолжать его служение. И мой интерес к этим собраниям тоже прошел. Я чувствовал, что упустил Божью возможность и Божьего мужа для такого особого и важного служения. Я сделал еще несколько нерешительных попыток найти кого-нибудь провести эти собрания. И опять из этого ничего не вышло. Газеты той осени были переполнены сведениями с фронтов. Американские потери были весьма велики. Со всякими новыми сообщениями весьма мучительные вопросы тревожили меня. Сколько этих молодых людей, которых я встречал здесь, в этой калифорнийской пустыне, были в числе погибших? Сколько из них могли бы прийти на собрание в Индио? Сколько из них могли бы познавать правду, которая разрешила бы для них все? Затем наступила новая тревога. По всей Южной Калифорнии в молочном деле начался кризис. Не хватало ветеринаров. Многие из них ушли на военную службу, и среди коров стал распространяться туберкулез. Ежемесячно штатные и районные власти из отдела здравоохранения приезжали проверять наши стада. Всех коров инокулировали в гладкое безволосое место в корне хвоста.
Если в течение 3 дней после укола кожа оставалась гладкой, то животное считалось здоровым. А если на том месте возникал бугорок размером с ластик на карандаше, то корова ставилась в разряд опасных. А если образовывался меньше бугорок, то она считалась подозреваемой. Когда ситуация с опасными и подозреваемыми коровами достигала определенного уровня, все животные по закону, больные и здоровые, подлежали уничтожению. Несколько стад в соседнем районе уже были уничтожены, когда у первой из наших коров обнаружили эти признаки болезни.

А быть евреем стало модно, все быть евреями хотят. Нароет корни где угодно, или под еврея закосят. И синагогу посещают, субботу бережно хранят.

скажу. А быть евреем так непросто, закон весь нужно исполнять. А все исполнить невозможно, нужна на это благодать.

0: Если вы нашли интересную новость и считаете, что она должна прозвучать в нашем эфире, пришлите ссылку через приложение «Радио Пилигрим».
1: Вечные хиты.

смысл не дает превратиться в чудовищ, а это так просто, когда его нет. Смыслоискатели, скромные люди, немногословный задумчивый взгляд, ищут они между было и будет смысл в настоящем. Они говорят: здесь и сейчас тайна предназначения, и за источником мысли следя, можно вселенную сжать в точку зрения и оценить с этой точки себя.

вечность, веру и правду, добро и любовь. Кто-то считает, что все иллюзорно, кто-то боится судить обо всем. Существование смысла бесспорно, впрочем, кто хочет, пусть спорит о нем. Кладоискателей манит дорога, тайны сокровищ, которых не счесть. Смысла и

0: Аудиомысли представляет. Секрет успеха заключается в постоянстве цели.
1: Бенджамин Франклин.
0: Определенная цель жизни, а также устойчивое стремление к ней через все препятствия, является необходимым условием успеха.
1: Уильям Пуншон.
0: Счастье человека – делать то, что свойственно человеку.
1: Марк Аврелий.
0: Многие люди имеют неправильное представление о том, что представляет собой истинное счастье. Это не достигается путем самоудовлетворения, но благодаря верности достойной цели.
1: Хелен Келлер.
0: Вы можете изменить свои убеждения, чтобы расширить свои возможности, мечты и желания. Создайте сильную веру в себя и то, чего вы желаете.
1: Марсия Ведер.
2: Вы слушаете радио «Пилигрим».

благодать Господа нашего Иисуса Христа и любовь Бога Отца и общение Святого Духа да пребудет со всеми вами. Аминь. Радио «Пилигрим».

0: Это радиостанция «Новая жизнь». Добрый день, дорогие друзья. Сегодня в гостях нашего очередного шоу мы ожидали двух очень, скажем так, интересных людей. Это сестры, так сказать, близняшки. Зависть одну зовут, другую – жадность. Но, к сожалению, у нас в студии только одна из сестер. Представьтесь, пожалуйста.
1: Ну, здрасте. Зависть меня зовут.
0: А где же ваша сестра? Вы же вдвоем мечтали прийти.
1: Жадность, что ли? Ага, сейчас придет она. Она со мной вообще никуда не ходит. Мы и не разговариваем друг с другом.
0: Что ж между вами произошло такого?
1: Да ну ее, и говорить не хочется. Знаете, мама всегда ее больше любила. У нее всегда было больше игрушек, и подарки ей на день рождения дольше дарили. Потом ей больше, чем мне, с работы повезло. Зарплата была больше. Да и что тут говорить, дом у нее куда лучше, чем мой. Машина у нее поновее. Да и муж у нее посимпатичнее моего будет. Несмотря на все это, вы думаете, она довольна жизнью?
0: А что нет?
1: Да в том-то и дело, что нет, недовольна она. Кстати, знаете, почему она не пришла на программу?
0: Не-а.
1: Потому что боится, что пока ее не будет дома, квартиру обворуют. Но ничего, все это к хорошему не приведет. Вот увидите.
0: А почему вы считаете, что ваша сестра плохо кончит?
1: Да потому что вместо того, чтобы наслаждаться тем, что у нее есть, она только и думает о том, как бы все это сохранить и приумножить. В самом деле, смотреть на нее тошно.
0: Знаете, у меня создалось впечатление, вы только не обижайтесь, что вы сами не очень-то счастливы.
1: А с чего мне быть счастливой? Посмотрите вокруг. У всех больше, чем у меня. Все, что я вижу вокруг, напоминает мне о том, как мало у меня вообще вещей. Вот вы, например, посмотрите. Посмотрите хотя бы, как вы одеты.
0: Да вы что, я самый что ни на есть обычный человек. Чего вы решили, что у меня больше, чем у вас?
1: Ну, у вас вот микрофон есть.
0: Микрофон?
1: Да, у меня вот никогда не было такого микрофона. А я, может быть, всегда хотела такой вот микрофончик. Вот у моей сестры был как-то микрофон, и вы думаете, она дала мне с ним поиграть или хотя бы просто поддержать? Ага, сейчас. Ой, а можно я хотя бы у вас на время возьму микрофон?
0: Спокойно спрошу, вас мы в прямом эфире.
1: А после прямого эфира дадите микрофон,
0: а? Ну, не так лучше, понимаете?
1: Вы как раз я об этом и говорю. У всех больше, чем у меня.
0: На этом, дорогие слушатели, мы заканчиваем нашу программу. Напомним, у нас в гостях была Зависть. До новых встреч в эфире. Произведено на радио «Новая жизнь», Москва. Идея.

Ну-ка еще раз! Поем, Али!

каждое утро по будням с 8 до 9 слушайте наши прямые эфиры, включайтесь в обсуждение, предлагайте новости, получайте хорошее настроение на весь день.

мое желание быть навсегда.

0: Христианские притчи. Царство небесное. Царство небесное подобно зерну горчишному, которое человек взял и посеял на поле своем, которое, хотя меньше всех семян, но когда вырастет, бывает больше всех злаков и становится деревом, так что прилетают птицы небесные и укрываются в ветвях его. Царство небесное подобно закваске, которую женщина, взяв, положила в три меры муки, доколе не вскисло все. Еще подобно царство небесное сокровищу, скрытому на поле, которое, найдя человек, утаил и от радости о нем идет и продает все, что имеет, и покупает поле то. Еще подобно царство небесное купцу, ищущему хороших жемчужин, который, найдя одну драгоценную жемчужину, пошел и продал все, что имел, и купил ее. Еще подобно царство небесное неводу, закинутому в море и захватившему рыб всякого рода, который, когда наполнился, вытащили на берег, и, сев, хорошие собрали в сосуды, а худое выбросили вон. Так будет при кончине века. Изыдут ангелы и отделят злых из среды праведных, и ввергнут их в печь огненную, там будет плач и скрежет зубов. Евангелие от Матфея, глава 13, стихи с 31 по 33 и с 44 по 50.
1: Золотая коллекция на радио «Пилигрим».

0: Слово наставления на радио Пилигрим.
1: Джойс Майер. Слушайте Бога каждое утро. 14 июня. Бог слушает нас. Но боящиеся Бога говорят друг другу. Внимает Господь и слышит это. И пред лицом Его пишется памятная книга о боящихся Господа и чтущих имя Его. Книга пророка Малахии, 3:16. В сегодняшнем стихе говорится о том, какую радость приносят Богу наши разговоры о Его чудесных качествах. Когда Он слышит нас, Он достает памятную книгу и записывает все это туда. Он не станет вносить в эту книгу наше недовольное бормотание, ворчание и жалобы. Он записывает слова хвалы, слетающие с наших уст. Подумайте о том, что бы вы почувствовали, если бы нечаянно услышали, как ваши дети говорят о вас. «О, наша мама такая замечательная! Она самая лучшая мама на свете, другой такой не найти!» «Какие прекрасные у нас мама и папа! Они самые лучшие родители в мире!» Я уверена, что, услышав подобную беседу ваших детей, вы постарались бы как можно быстрее благословить их. С другой стороны, представьте, что вы вошли в комнату и услышали разговор своих детей. «Эти родители так надоели мне. Они ничего для меня не делают, а только постоянно чего-то требуют, запрещают мне веселиться. Мама постоянно ворчит и заставляет делать уроки. Если бы родители действительно меня любили, они покупали бы мне все, что я хочу, а не то, что нравится им самим». Наша жизнь с Богом не отличается от приведенных мною сценариев, ведь мы – Божьи дети. Он слышит все, что мы говорим, и видит, что в нашем сердце, даже когда мы молчим. О чем мы должны говорить, чтобы Богу было приятно нас слушать? О том, как Он велик и прекрасен. О тех чудесах, которые Он совершил. О том, что Он делает прямо сейчас и сотворит в будущем. Говорите о Боге, искренне восторгаясь им. Создавайте атмосферу, в которой Богу будет приятно общаться с вами. Божье слово на сегодня. Старайтесь говорить сегодня только то, что обязательно порадует Бога. Вы прослушали главу из аудиокниги Джойс Майер. Чтобы прослушать или скачать другие главы книги, а также узнать больше о служении Джойс Майер, посетите сайт joycemayer.ru. Там вы сможете написать отзыв об аудиокниге, поделиться свидетельством или попросить о молитвенной поддержке. Присоединяйтесь к служению Джойс Майер на Фейсбуке, ВКонтакте, Инстаграме и Ютубе. Мы рады служить вам.
2: Вы слушаете радио Пилигрим. Вы слушаете христианское радио Пилигрим. Мы вещаем для всех.

0: Меня зовут Рик Реннер, сегодня 14 июня, и наша тема сегодня — служение свидетельства Святого Духа. Когда я был мальчиком, я боялся свидетельствовать, я боялся делиться свидетельством с неверующими, я не знал, что сказать, я не знал, как они будут реагировать. Я этого боялся, я не понимал, что Святой Дух помогает мне. И я, по сути, пытался делать это своими силами. Но когда мы читаем Евангелие от Иоанна 15:26, где Иисус говорит, что одно из служений Святого Духа — свидетельство, Иисус сказал, «Когда Дух приходит», 26 стих, «Он будет свидетельствовать о Мне». Это слово «свидетельствовать» является греческим словом «мартурео». Оно описывает человека, который является настоящим свидетелем в суде. И он дает подлинную информацию из первых рук. Информация не из первых рук недопустима. Поэтому он должен говорить то, что видел. Он должен сказать то, что знает лично. И вот мы видим, что это слово использовалось, чтобы описать служение Святого Духа. Служение свидетельства. Это означает, что если мы позволяем Святому Духу быть нашим партнером и наделять нас силой, то свидетельствовать не будет сложно. Он наделяет нас, как свидетелей, способностью говорить то, что мы знаем, что мы пережили с Иисусом. Я хочу, чтобы вы подумали об этом сегодня.
1: Вы слушаете радио «Пилигрим».
2: Каждое утро по будням с 8 до 9 слушайте наши прямые эфиры, включайтесь в обсуждение, предлагайте новости, получайте хорошее настроение на весь день.

0: Если вы пользуетесь социальной сетью ВКонтакте, театральное служение церкви Вифания приглашает вас посетить нашу страницу, где вы сможете посмотреть видеозаписи наших постановок, интервью, узнать последние новости.
1: Золотая коллекция на радио «Пилигрим».

одолел близких моих друзей. Темная ночь, время и власть тьмы. Передо мной путь лежит из скорбей.

побудьте со мною, помолитесь хоть час моему отцу. О, если б вы знали, что мне предстоит пройти. О, если б вы знали. Бодрствуйте и молитесь.

0: Слушайте и смотрите наши прямые трансляции в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники и Рутюб.
1: Возлюбил нас больше своей жизни.

каждое утро по будням с 8 до 9 слушайте наши прямые эфиры, включайтесь в обсуждение, предлагайте новости, получайте хорошее настроение на весь день.

0: вас-то я искал повсюду.
1: Что-то не припомню. Мы знакомы?
0: Нет, не знакомы. Но я вас несколько раз видел в столовой.
1: Ну и что?
0: Я заметил, что после обеда вы ведете группу по изучению Библии.
1: Ну?
0: Знаете, я тоже христианин.
1: А, вы к нашей группе хотите присоединиться? Пожалуйста.
0: Да нет, понимаете, мне это вам сказать не нужно. Понимаете, я получаю откровение непосредственно от Бога. И вам непременно нужно услышать мое последнее пророчество.
1: Знаете, быть пророком – это большая ответственность.
0: Да я понимаю, что ответственность. Но вы не подумайте, что и это. Ну, я же даже свою церковь собираюсь основать. Да что там церковь? Даже свою собственную, как вы ее там называете, эту деноминацию.
1: Тихо, тихо, погодите. Вы уверены, что ваше откровение от Бога?
0: Конечно, от Бога. Откуда же еще?
1: Ну, у меня есть несколько вариантов.
0: Да погодите вы с вариантами. Дайте я вам, наконец, прорекус.
1: Вы извините, у меня обеденный перерыв уже заканчивается. Подходите завтра к моему столику.
0: Да я не займу у вас много времени. Слушайте, значит. Говорю я, значит, с анакондой.
1: Что вы сказали? Говорите с анакондой?
0: Ну да.
1: Вы говорите с анакондой?
0: Ну да. Во сне. Но это было откровение во сне, понимаете? Ну вот, и она, значит, говорит мне.
1: Извините, вы случайно не ели вчера на ночь старые чебуреки?
0: Да какие чебуреки? Я вообще не люблю чебуреки. Так вот, значит, эта анаконда открыла мне, кем на самом деле был Иисус.
1: Разве нам не известно, кем был Иисус?
0: А нет. Согласно словам анаконды, Иисус на самом деле духовный брат сатаны. И в этом случае...
1: Старые чебуреки.
0: Что вы сказали?
1: Вы кому-нибудь еще рассказали о вашем откровении?
0: Пока только вам. Я хотел, чтобы вы первые услышали эту хорошую весть.
1: Чего же здесь хорошего?
0: Ну как же? Ведь все думают, что Иисус просто человек. А на самом деле в борьбе за власть
1: старые
0: он...
1: Старые чебуреки.
0: Что вы заладили про свои чебуреки? Вы что, есть хотите?
1: Позвольте сказать вам кое-что. Пророчество.
0: Слушаю вас, только быстрее. Я вам не сказал ничего самого интересного.
1: Если пророчество на самом деле от Бога, оно не может противоречить Библии.
0: Разве? А почему?
1: Потому что Бог не противоречит сам себе.
0: Совершенно с вами согласен. Так ведь мое пророчество не противоречит Библии. Оно просто дополняет ее. Оно открывает, кем был Иисус до того, как родился в Вифлееме.
1: Мы уже знаем из Писания о том, кем был Иисус до того, как родился в Вифлееме.
0: Разве?
1: Иисус – сущий от начала Бог.
0: Ой, я вас умоляю.
1: Библия говорит, что небеса и земля сотворены никем иным, как Иисусом.
0: Ой, не смешите.
1: Одно из имен Иисуса – Эммануил, что значит «Бог с нами».
0: В таком случае, как он может быть Богом и в то же время братом сатаны?
1: Никакой он ему не брат.
0: А как же...
1: Сатана – сотворенное существо, а если быть точнее, бывший ангел.
0: Как ангел?
1: Согласно Библии, когда-то сатана был ангелом, который возгордился и поднял бунт против Бога. За это он был свержен с небес.
0: А как же анаконда?
1: Старые чебуреки.
0: Не может быть! Все же было как по-настоящему!
1: Вам повезло, что вы не живете в Израиле во времена Ветхого Завета.
0: Почему это?
1: За ложное пророчество вас бы побили камнями.
0: Ну ладно, меня ждет работа. До встречи. Хорошо, что я не успел рассказать ей про зеленого человечка.
1: Старые чебуреки!
2: Произведено на радио «Новая жизнь. Москва». Идея авторства.
3: Вы слушаете «Христианское радио».

0: Читаем вместе.
1: Благотворительный фонд «Предания» представляет.

0: Блаженный Августин. О граде Божьем.
1: Глава 16. О философах, которые разлучение души с телом не признают наказанием, хотя Платон представляет верховного Бога, дающим низшим богам обетование, что они никогда не будут лишены тел. Но философы, против клеветы которых мы защищаем град Божий, то есть церковь его, считают мудростью смеяться над тем, что мы говорим, а именно, что отделение души от тела должно почитаться одним из ее наказаний. По их мнению, совершенное блаженство бывает для нее тогда, когда она, совершенно лишившись всякого тела, возвращается к Богу простой, единой и как бы ногой. Если бы я не мог найти в их же сочинениях ничего такого, чем опровергалось бы это мнение, то с моей стороны потребовалось бы немало труда, чтобы доказать, что бременем для души служит не просто тело, но тленное тело. Потому-то в наших писаниях и говорится, как я упоминал в предыдущей книге, что тленное тело отягощает душу. Книга «Премудрости Соломона», глава 11, стих 15. Присоединив слово «тленное», оно, Писание, ясно показало, что душа обременяется не всякого рода телом, но таким, каким оно сделалось в наказание за грех. Хотя, впрочем, если бы даже и не прибавило этого, то и тогда мы не должны были бы понимать что-либо другое. Но так как Платон яснейшим образом утверждает, что боги, созданные Верховным Богом, имеют бессмертные тела и представляет самого Бога, которым они созданы, обещающим им в качестве великого благодеяния, что они вечно будут пребывать со своими телами и не отрешаться от них никакой смертью, то зачем же они, желая уничтожить христианскую веру, притворяются, что не знают того, что знают, или даже, противореча самим себе, предпочитают говорить против себя же самих, лишь бы не перестать говорить против нас? Ведь Платону принадлежат слова, переведенные на латинский язык Цицероном, в которых он представляет Верховного Бога, обращающимся к сотворенным им богам и говорящим так: «Вы, произошедшие от посева богов, обратите внимание на то, что рождено и сотворено мною. Оно пребудет неразрушимым, ибо такова моя воля». Разумеется, все то, что составлено из частей, может быть разрушено, однако доброму не свойственно желание разрушать то, что соединено разумно. Хотя вы, как получившие начало, не можете быть бессмертными и неразрушимыми, однако же никоим образом не разрушитесь, и никакие судьбы не погубят вас посредством смерти, и не будут сильнее моего решения, которое составляет более крепкую связь для вашего вечного существования, чем те связи, которыми вы были соединены при рождении. Таким образом, Платон представляет богов, хотя и смертными вследствие соединения души и тела, но бессмертными по воле и решению сотворившего их Бога. Итак, если для души служит наказанием быть соединенной с каким-либо телом, то почему Бог, обращаясь к опасающимся умереть, то есть отделиться от тела, успокаивает их, обещая им бессмертие, не в силу их природы, которая сложна, а непроста, но по своей непреодолимой воле, по которой он может сделать то, чтобы рожденное не умирало и соединенное не разрушалось, но пребывало нетленным? Справедливо ли это мнение Платона применительно к звездам, это другой вопрос. Ибо из этого еще не следует, что нужно согласиться с ним в том, что те шаровидные или кругообразные тела, сияющие ночью над землей, живут, имея свои собственные некоторого рода души, и притом души разумные и блаженные, что он настойчиво утверждает и относительно всего мира, составляющего как бы одно громадное животное, в котором заключаются все прочие животные. Это, как я сказал, другой вопрос, который мы не намерены теперь рассматривать. Я признал нужным только привести указанные слова против тех, которые тщеславятся тем, что они платоники или называются платониками, и, гордясь этим именем, стыдятся быть христианами, чтобы, приняв общее с народом название, не унизить общество палеатов, тем более напыщенного, чем оно малочисленнее, против тех, которые, выискивая в христианском учении что-либо для порицания, восстают против вечности тел, указывая на якобы противоречие в том, что мы стремимся к блаженству души и в то же время желаем, чтобы она всегда оставалась в теле, как бы связанная тяжкими узами. Между тем, их же глава и учитель Платон говорит, что Верховный Бог дал сотворенным им богам как некий дар то, что они никогда не умрут, то есть никогда не отделятся от тел, с которыми он их соединил.
2: Друзья, благословений вам! С вами радио «Пилигрим».

0: Радио «Пилигрим» представляет размышления Дэвида Вилкерсона. Утешайтесь Господом. Наш мир и довольство в любых обстоятельствах всегда зависит от того, насколько мы предаем себя в Божьи руки. Псалмопевец пишет: «Утешайся Господом, и Он исполнит желание сердца твоего». Вы сможете перенести любые трудности, предавшись всецело в руки Божьи. Ваш Отец желает, чтобы вы могли приступать к своим повседневным делам без страха и тревоги, полностью вверяя себя Его попечению. Ваша покорность Ему приведет к реальным плодам в вашей жизни. Чем больше вы вверяете себя Его попечению, тем безразличнее вы будете относиться к окружающим вас обстоятельствам. Доверившись Ему, вам не придется постоянно раздумывать над тем, какой следующий шаг предпринять. Вас не пугают ужасные новости, циркулирующие вокруг вас. Вы не будете переживать по поводу того, что ждет вас впереди, потому что вы верили свою жизнь, свою семью и свое будущее надежным и любящим рукам своего Господа. Как сильно, по-вашему, беспокоятся и переживают овцы, следуя за своим пастырем? Они вообще не переживают, поскольку полностью доверяют его водительству. Подобным образом и мы являемся овцами Христа, нашего великого пастыря. Поэтому к чему нам беспокоиться, переживать, тревожиться за свою жизнь и за свое будущее? Он отлично знает, как защитить и сохранить свою паству, потому что Он ведет нас в любви. В моей собственной жизни мне пришлось научиться, как верять Богу одну проблему за раз. Подумайте об этом. Как я могу сказать, что верил все Богу, не доказав, что могу верить Ему что-то одно? Недостаточно повторять слова «Я полностью полагаюсь на Господа». Я должен доказывать это снова и снова в своей жизни, во многих сферах деятельности и в повседневности. Многие живущие сейчас люди сказали: «Я покоряюсь, я вверяюсь, я доверяю». Только когда увидели, что из положения нет другого выхода. Многие живущие сегодня люди сказали: «Я покоряюсь, я вверяюсь, я доверяю». Только когда увидели, что из их положения нет другого выхода. Но настоящее, угодная Богу покорность проявляется без принуждения до того, как ситуация заходит в тупик. Мы должны действовать в согласии с Господом, как делал это Авраам, отдавая Господу свою жизнь как незаполненный чек и позволяя Богу заполнить его. Вы можете скачать передачи Дэвида Вилкерсона «Размышления» на radiopilgrim.ru.
1: Слушайте аудиоверсии книг известных христианских авторов с 12:30 и с 18:30 каждый день на радио «Пилигрим».

0: Блэс Паскаль. Мысли. Пункт 2. Вероисповедание. Видя слепоту и ничтожество человека, вглядываясь в немую вселенную и в него, погруженного во мрак, предоставленного самому себе, словно заблудившегося в этом закутке мироздания, и понятия не имеющего, кто его туда поместил, что ему там делать, что с ним станется после смерти, неспособного к какому бы то ни было познанию. Я испытываю ужас, уподобляясь тому, кто во сне был перенесен на пустынный, грозящий гибелью остров, и, проснувшись, не знает, где он, знает только, нет у него никакой возможности выбраться из гиблого места». Думая об этом, я поражаюсь, как это в столь горестном положении люди не приходят в отчаяние. Я смотрю на окружающих меня, они во всем подобны мне. Я спрашиваю у них, может быть, им известно что-то неведомое мне? И в ответ слышу, нет, им тоже ничего не известно. И едва успев ответить, эти жалкие заблудшие существа – поглядев по сторонам, обнаруживают какие-то привлекательные на вид предметы. И вот они уже целиком ими заняты, целиком поглощены. Но я не могу разделить их чувства, и так как, судя по многим признакам, существует нечто сверх зримого мною мира, я продолжаю искать, не оставил ли этот невидимый Бог каких-либо следов своего бытия. На свете существует несколько вероучений, мне они известны, и все они, кроме одного единственного, исходят из ложных посылок. Каждый из них требует, чтобы его полностью приняли, утверждая собственную непогрешимость и грозя карой тем, кто отказывается верить. Но для меня эти учения неприемлемы. Любой может заявить все, что ему вздумается. Любой может объявить себя пророком. Но, вникая в христианское вероучение, я нахожу в нем истинные пророчества, а быть истинным пророком дано не каждому. Иисус Христос, язычники, Магомед, неведение Бога. В вопросах веры следует быть до конца честным. Истинные язычники, истинные иудеи, истинные христиане. Другие вероисповедания не содержат истины. У них нет свидетелей. У христиан они есть. Господь отказал другим вероисповеданиям в таких подтверждениях. Исаия, глава 43, стих 9, глава 44, стих 8. История Китая. Я верю лишь тем свидетелям исторических событий, которые не откажутся от своих показаний и под угрозой, что их придушат. Кто больше достоин доверия, Моисей или китайцы? Об этом нельзя говорить в общих чертах. Повторяю, тут можно и ослепить, и одарить светом. Этими немногими словами я свожу на нет все ваши рассуждения. Но история Китая все затемняет, говорите вы, а я вам отвечаю. История Китая все затемняет, но свет все равно есть, его надобно найти, ищите свет. Итак, все, что вы говорите, подтверждает одну точку зрения, но ничуть не противоречит другой. И так оно идет на пользу и нисколько не вредит. Следовательно, вопрос нужно рассматривать во всех подробностях, нужно выложить карты на стол. Против истории Китая. Историки-мексиканцы. Пять солнц, пятому всего лишь 800 лет. Разница между книгой, созданной народом, и книгой, созидающей народ. Магомед. Никаких подтверждений. Его доводы должны обладать неотразимой силой убедительности, потому что только этой силой они и располагают. А что он проповедует? Что ему должно верить. Я предлагаю судить о Магомете не по тем его утверждениям, которые кажутся темными или даже имеющими некий мистический смысл, а по самым, что ни на есть ясным, по описанию рая и прочему в том же духе. Вот уж где он поистине смехотворен. А так как ясное у него смехотворно, то видеть в его темнотах мистические откровения значит глубоко заблуждаться. Иначе обстоит дело с Евангелием. Пусть там будут места, неясностью своей приводящие в не меньшее недоумение, чем неясности у Магомета. Но наряду с этим есть места, поразительные по своей просветленности, есть недвусмысленные и сбывшиеся пророчества. Так что ставить знак равенства между Евангелием и Кораном немыслимо. Нельзя смешивать и уравнивать их на том лишь основании, что и тут, и там есть темноты, обходя молчанием места, чья поразительная ясность побуждает относиться с глубочайшим почтением и к темнотам. Против Магомета. Считать Магомета автором Корана не больше оснований, чем считать его автором, скажем, Евангелия от Матфея. Ибо святого Матфея из века в век цитировали многие авторы. Не отрицали его авторство даже такие заклятые враги, как Цельс и Порфирий. В Коране сказано, что апостол Матфей был благой человек. Следовательно, Магомет – лжепророк, ибо называет благих людей дурными людьми и не соглашается с тем, что они говорят об Иисусе Христе. Различие между Иисусом Христом и Магометом. Магомет предсказан не был, Иисус Христос предсказан. Магомет сеял смертоубийство, Иисус Христос посылал на смерть своих учеников. Магомет воспрещал людям читать, апостолы требовали от людей, чтобы они читали. Короче говоря, они так противоположны друг другу, что если Магомет избрал путь к преуспеянию, желанному всем людям, то Иисус Христос избрал путь к смерти, сужденной всем людям. И не следует делать из этого вывод, что поскольку Магомет преуспел, то Иисус Христос тоже мог бы преуспеть. Нет, следует помнить, что поскольку Магомет преуспел, Иисус Христос должен был погибнуть. Любой человек может совершить сотворенное Магометом, ибо он не творил чудес, и его пришествие не было заранее предсказано. Никто не может совершить совершенного Иисусом Христом. Псалмы, которые пела вся земля. Кто свидетельствует о Магомете? Он сам. Иисус Христос хочет, чтобы его собственное свидетельство ничего не значило. От свидетелей требуется, чтобы они были налицо, всегда и везде, а он в свой горестный час был всеми покинут.
1: Вы слушаете радио «Пилигрим».

оставайся вместе с нами и помни всегда, Бог держит твою жизнь в своей руке. Радио Пилигрим.

0: План Победы. Читаем Библию каждый день.
1: Глава 14. Мудрая жена устроит дом свой, а глупая разрушит его своими руками. Идущий прямым путем боится Господа, но чьи пути кривы, тот не брежет о нем. В устах глупого бич гордости, уста же мудрых охраняют их. Где нет волов, там ясли пусты, а много прибыли от силы волов. Верный свидетель не лжет, а свидетель ложный наговорит много лжи. Распутный ищет мудрости и не находит, а для разумного знание легко. Отойди от человека глупого, у которого ты не замечаешь разумных уст. Мудрость разумного – знание пути своего. Глупость же безрассудных – заблуждение. Глупые смеются над грехом, а посреди праведных – благоволение. Сердце знает горе души своей, и в радость его не вмешается чужой. Дом беззаконных разорится, а жилище праведных процветет. Есть пути, которые кажутся человеку прямыми, но конец их – путь к смерти. И при смехе иногда болит сердце, и концом радости бывает печаль. Человек с развращенным сердцем насытится от путей своих, и добрый от своих. Глупый верит всякому слову, благоразумный же внимателен к путям своим. Мудрый боится и удаляется от зла, а глупый раздражителен и самонадеян. Вспыльчивым может сделать глупость, но человек, умышленно делающий зло, ненавистен. Невежды получают в удел себе глупость, а благоразумные увенчаются знанием. Преклонятся злые пред добрыми, и нечестивые у ворот праведника. Бедный ненавидим бывает даже близким своим, а у богатого много друзей. Кто презирает ближнего своего, тот грешит, а кто милосерд к бедным, тот блажен. Не заблуждаются ли умышляющие зло? Но милость и верность у благомыслящих. От всякого труда есть прибыль, а от пустословия только ущерб. Венец мудрых – богатство их, а глупость невежд – глупость и есть. Верный свидетель спасает души, а лживый наговорит много лжи. В страхе пред Господом надежда твердая, и сынам своим он прибежище. Страх Господен – источник жизни, удаляющий от сетей смерти. Во множестве народа – величие царя, а при малолюдстве народа – беда государю. У терпеливого человека много разума, а раздражительный выказывает глупость. Кроткое сердце – жизнь для тела, а зависть – гниль для костей. Кто теснит бедного, тот хулит Творца его, чтущий же его благотворит нуждающемуся. За зло свое нечестивый будет отвергнут, а праведный и при смерти своей имеет надежду. Мудрость почиет в сердце разумного и среди глупых дает знать о себе». Праведность возвышает народ, а беззаконие – бесчестие народов. Благоволение царя к рабу разумному, а гнев его против того, кто позорит его.
2: Глава 3. О, несмысленные галаты! Кто прельстил вас не покоряться истине? Вас, у которых перед глазами предначертан был Иисус Христос, как бы у вас распятый? Сие только хочу знать от вас. Через дела ли закона вы получили духа или через наставление в вере? Так ли вы несмысленны, что, начав духом, теперь оканчиваете плотью? Столь многие потерпели вы, неужели без пользы? О, если бы только без пользы! Подающий вам духа и совершающий между вами чудеса, через дела ли закона сие производит или через наставление в вере? Так Авраам поверил Богу, и это вменилось ему в праведность. Познайте же, что верующие – суть сыны Авраама. И Писание, провидя, что Бог верою оправдает язычников, предвозвестило Аврааму: «В тебе благословятся все народы». Итак, верующие благословляются с верным Авраамом, а все утверждающиеся на делах закона находятся под клятвою, ибо написано: «Проклят всяк, кто не исполняет постоянно всего, что написано в книге закона». А что законом никто не оправдывается перед Богом, это ясно, потому что праведный верою жив будет, а закон не по вере. Но кто исполняет его, тот жив будет им. Христос искупил нас от клятвы закона, сделавшись за нас клятвою, ибо написано: «Проклят всяк, висящий на древе». дабы благословение Авраамова через Иисуса Христа распространилось на язычников, чтобы нам получить обещанного Духа верою. Братья, говорю по рассуждению человеческому, даже человеком утвержденного завещания никто не отменяет и не прибавляет к нему. Но Аврааму даны были обетования и семени его. Не сказано и потомкам, как бы о многих, но как об одном, и семени твоему, которое есть Христос. Я говорю то, что завета о Христе, прежде Богом утвержденного, закон, явившийся спустя 430 лет, не отменяет так, чтобы обетование потеряло силу. Ибо если по закону наследство, то уже не по обетованию. Но Аврааму Бог даровал онное по обетованию. Для чего же закон? Он дал после по причине преступлений, до времени пришествия семени, к которому относится обетование и преподан через ангела в рукою посредника. Но посредник при одном не бывает, а Бог один. Итак, закон противен обетованиям Божиим? Никак. Ибо если бы дан был закон, могущий животворить, то подлинно праведность была бы от закона. Но Писание всех заключило под грехом, дабы обетование верующим дано было по вере в Иисуса Христа. А до пришествия веры мы заключены были под стражу закона до того времени, как надлежало открыться вере. Итак, закон был для нас детоводителем ко Христу, дабы нам оправдаться верою. По пришествии же веры мы уже не под руководством детоводителя, ибо все вы сыны Божии по вере во Христа Иисуса. Все вы во Христа крестившиеся, во Христа облеклись. Нет уже иудея, ни язычника, нет раба, нет свободного, нет мужеского пола, ни женского, ибо все вы одно во Христе Иисусе. Если же вы Христовы, то вы семя Авраамова и по обетованию наследники.
3: Вы слушаете «План Победы».
1: Глава 9. После того, как Соломон окончил строение храма Господня и дома царского, и все, что Соломон желал сделать, явился Соломону Господь во второй раз, как явился ему в Гаваоне. И сказал ему Господь: «Я услышал молитву твою и прошение твое, о чем ты просил меня. Я освятил сей храм, который ты построил, чтобы пребывать имени моему там вовек, и будут очи мои и сердце мое там во все дни». И если ты будешь ходить пред лицом моим, как ходил отец твой Давид, в чистоте сердца и в правоте, исполняя все, что я заповедал тебе, и если будешь хранить уставы мои и законы мои, то я поставлю царский престол твой над Израилем вовек, как я сказал отцу твоему Давиду, говоря: не прекратится у тебя сидящий на престоле Израилевом. Если же вы и сыновья ваши отступите от меня и не будете соблюдать заповеди моих и уставов моих, которые я дал вам, и пойдете, и станете служить иным богам и поклоняться им, то я истреблю Израиля с лица земли, которую я дал ему, и храм, который я святил имени моему, отвергну от лица моего, и будет Израиль притчей и посмешищем у всех народов. И о храме сем высоком всякий, проходящий мимо него, ужаснется и свистнет, и скажет: за что Господь поступил так сею землей и сим храмом? И скажут: за то, что они оставили Господа Бога своего, который вывел отцов их из земли египетской, и приняли других богов, и поклонялись им, и служили им. За это навел на них Господь все сие бедствия. По окончании 20 лет, в которые Соломон построил два дома, дом Господен и дом царский, на что Хирам, царь Тирский, доставлял Соломону дерева кедровые и дерева кипарисовые и золото по его желанию, царь Соломон дал Хираму 20 городов в земле Галилейской. И вышел Хирам из Тира посмотреть города, которые дал ему Соломон, и они не понравились ему. И сказал он: что это за города, которые ты, брат мой, дал мне? И назвал их землей Кавул, как называются они до сего дня. И послал Хирам царю 120 талантов золота. Вот распоряжение о подати, которую наложил царь Соломон, чтобы построить храм Господен и дом свой, и Мила, и стену Иерусалимскую, Гацор, и Мегидо, и Газер. Фараон, царь египетский, пришел и взял Газер и сжег его огнем. И Хананеев, живший в городе, побил и отдал его в приданное дочери своей, жене Соломоновой. И построил Соломон Газер и Нижний Бефарон, и Ваалав, и Фадмор,
4: пустыни, и все города для запасов, которые были у Соломона, и города для колесниц, и города для конницы, и все то, что Соломон хотел построить в Иерусалиме, и на Ливане, и по всей земле своего владения. Весь народ, оставшийся от амореев, хитеев, ферезеев, евеев и иевусеев, которые были не из сынов Израилевых, детей их, оставшихся после них на земле, которых сыны Израилевы не могли истребить, Соломон сделал оброчными работниками до сего дня. Сынов же Израилевых Соломон не делал работниками, но они были его воинами, его слугами, его вельможами, его военачальниками и вождями его колесниц и его всадников. Вот главные приставники над работами Соломоновыми, управлявших народом, который производил работы, было 550. Дочь фараонова перешла из города Давидова в свой дом, который построил для нее Соломон. Потом построил он Милло. И приносил Соломон 3 раза в год всесожжения и мирные жертвы на жертвеннике, который он построил Господу, и курение на нем совершал пред Господом, и окончил он строение дома. Царь Соломон также сделал корабль в Ецион-Гавере, что при Елафе на берегу Черного моря в земле Идумейской, и послал Хирам на кораблях своих поданных корабельщиков, знающих море, с поданными Соломоновыми. И отправились они в Офир и взяли оттуда золото 420 талантов и привезли царю Соломону. Глава 10. Царица Савская, услышав о славе Соломона во имя Господа, пришла испытать его загадками. И пришла она в Иерусалим с весьма большим богатством. Верблюды навьючены были благовониями и великим множеством золота и драгоценными камнями, и пришла к Соломону и беседовала с ним обо всем, что было у нее на сердце. И объяснил ей Соломон все слова ее, и не было ничего незнакомого царю, чего бы он не изъяснил ей. И увидела царица Савская всю мудрость Соломона и дом, который он построил, и пищу за столом его, и жилище рабов его, и стройность слуг его, и одежду его, и виночерпиев его, и всесожжение его, которое он приносил в храме Господнем. И не могла она более удержаться, и сказала царю: «Верно то, что я слышала в земле своей о делах твоих и о мудрости твоей, но я не верила словам, доколе не пришла и не увидела глаза мои. И вот, мне и в половину не сказано мудрости и богатства у тебя больше, нежели как я слышала. Блаженны люди твои, и блаженны сии слуги твои, которые всегда предстоят пред тобою и слышат мудрость твою. Да будет благословен Господь Бог твой, который благоволил посадить тебя на престол Израилев. Господь по вечной любви своей к Израилю поставил тебя царем творить суд и правду». И подарила она царю 120 талантов золота и великое множество благовоний и драгоценные камни. Никогда еще не приходило такое множество благовоний, какое подарила царица Савская царю Соломону. И корабль Хирамов, который привозил золото из Офира, привез из Офира великое множество красного дерева и драгоценных камней. И сделал царь из всего красного дерева перила для храма Господня и для дома царского, и гусли, и псалтири для певцов. Никогда не приходило столько красного дерева, и не видано было до сего дня. И царь Соломон дал царице Савской все, чего она желала и чего просила, сверх того, что подарил ей царь Соломон своими руками. И отправилась она обратно в свою землю, она и все слуги ее, в золоте, которое приходило Соломону каждый год, весу было 666 талантов золотых, сверх того, что получаемо было от разносчика товара, и от торговли купцов, и от всех царей аравийских, и от областных начальников. И сделал царь Соломон 200 больших щитов из кованого золота, по 600 сиклей пошло на каждый щит, и 300 меньших щитов из кованого золота, по 3 мины золота пошло на каждый щит, и поставил их царь в доме из ливанского дерева. И сделал царь большой престол из слоновой кости и обложил его чистым золотом. К престолу было 6 ступеней. Вверх сзади у престола был круглый, и были с обеих сторон у места сидения локотники, и 2 льва стояли у локотников. И еще 12 львов стояли там на 6 ступенях по обе стороны. Подобно сему не бывало ни в одном царстве. И все сосуды для питья у царя Соломона были золотые, и все сосуды в доме из ливанского дерева были из чистого золота. Из серебра ничего не было, потому что серебро в дни Соломона считалось ни за что. Ибо у царя был на море фарсийский корабль с кораблем Хирамовым. В 3 года раз приходил фарсийский корабль, привозивший золото и серебро, и слоновую кость, и обезьян, и павлинов. Царь Соломон превосходил всех царей земли богатством и мудростью. И все цари, На земле искали видеть Соломона, чтобы послушать мудрость его, которую вложил Бог в сердце его. И они подносили ему каждый от себя в дар сосуды серебряные и сосуды золотые, и одежды, и оружие, и благовония, коней и мулов каждый год. И набрал Соломон колесниц и всадников. У него было 1400 колесниц и 12 тысяч всадников. И разместил он их по колесничным городам и при царе в Иерусалиме. И сделал царь серебро в Иерусалиме равноценным простым камням. И кедры, по их множеству, сделал равноценными секиморами, растущими на низких местах. Коней же царю Соломону приводили из Египта и из Кувы. Царские купцы покупали их из Кувы за деньги. Колесница из Египта, получаемая и доставляемая, была за 600 сиклей серебра, а конь за 150. Таким образом, они руками своими доставляли все это царям хитейским и царям арамейским.

0: слушаете радио «Пилигрим».
1: Слушайте аудиоверсии книг известных христианских авторов с 12.30 и с 18.30 каждый день на радио «Пилигрим».
2: Какая разница, на каком я буду говорить с тобой языке? На русском, украинском, на английском. Звучит эта мелодия, как свет, горящий в маяке. Я буду говорить не о далеком, но о близком. Нам эта жизнь дана не для того, чтобы разделять, а для того, чтобы понять единство. Есть время, чтобы научиться понимать. И есть что вспомнить. И, надеюсь, будет чем гордиться. Мы люди, может быть, из разных мест, но здесь у нас всех одна дорога. Звезда Давида, полумесяц или крест. Мы думаем, что знаем, но никто не знает Бога. И этот мир чудесный и простой, всего лишь миг, дарящий нам беспечность. Пожалуйста, не двигайся, постой, послушай.

и жизнь, через которую мы постигаем смерть, и смерть, которая знакомит нас с любовью. Мы можем радоваться вместо того, чтобы терпеть. Мы можем просто быть собою. И все различия и горечи сердец лишь глупости, придуманные нами. Мы люди, мы творение венец. Мы Богом созданы Его руками. Скажите, что еще нам нужно знать, чтобы любить, не убивать друг друга? Нет времени, чтобы его терять. Нет смысла, чтобы вновь ходить по кругу. Нет слез, чтобы опять их лить. Нет места, где искать спасения. Нет повода себя забыть, теряя крылья вознесения.

когда-нибудь всему придет конец. Нам неизвестны дни и числа. Так пусть же каждый будет, как ты.

0: ехать и быть глубже, чем мы есть. Чем мы были вчера. О, Господь. Мы жаждем Тебя.
1: Радио «Пилигрим». Мы круглосуточно с вами.

0: Кто там?
1: Ась, это я, Костик. Я тебе фотки с дня рождения принес.
0: Ты один?
1: Да.
0: Проходи.
2: Тихо.
3: Чё, спит кто-то?
0: Слушай, Костик, у меня времени в обрез. Давай быстренько выберу, что понравится ей.
3: Ну, давай, я тоже тороплюсь. Кстати, довольно неплохо получились, особенно в парке. В дверь, кажется, постучались.
0: Тебе показалось. Чё там у тебя, показывай.
3: Ты чего, открывать не собираешься?
0: Ну, чё там у тебя, показывай быстрее.
3: Почему ты не открываешь?
0: Потому что я знаю, кто это, и не хочу его впускать. Ну, давай же, показывай свои фотки.
3: Ты поссорилась с кем-то?
0: Я не хочу это сейчас обсуждать. Ну так ты будешь мне фотки показывать или как?
3: Да пойди ты и скажи, что не можешь сейчас разговаривать.
0: Нет! Только я с ним заговорю, он еще настойчивее начинает стучаться. Так, эту беру, эту тоже, эту...
3: Он что, к тебе пристает?
0: Нет, все нормально. Скажешь тоже.
3: А ну-ка дай-ка я с ним поговорю.
0: Не надо, прошу тебя, не надо. Он постучится немного и уйдет.
3: Да ты хоть скажи, хоть кто это?
0: Иисус.
3: Кто?
0: Иисус Христос.
3: Сам Божий Сын стучится в твою дверь?
0: Уже не стучится, видишь? Думаю, сегодня больше не придет. Так, сколько я тебе там должна? По 2,50 за каждую, да?
3: Слушай, ты христианка?
0: Конечно, ты же знаешь, я в церковь хожу.
3: Хождение в церковь не делает тебя христианкой.
0: Так же, как хождение в гараж не делает тебя машиной. Слышала?
3: Ты все еще не впустила Христа в сердце. Так?
0: А, смотри-ка, прикольно тут получилось, а? Где это мы? Ну да, я решила повременить немного.
3: Почему?
0: Ну, я, как бы это сказать... Не могу быть ему во всем послушной.
3: В чем именно?
0: Оба! Смотри, ты что, Колян, что ли? Ну и рожа! Ну, ты же знаешь, я не могу без этого.
3: Ты что, спишь с Максом? Вы ж не женаты!
0: Да какой там сплю? Че ты? Ну, было там один раз. Ладно, мы живем вместе. Но я раскаялась в этом грехе.
3: Да ты же не пускаешь Христа в сердце. Перед кем раскаялась-то?
0: Я его обязательно впущу когда-нибудь.
3: Угу.
0: Скоро.
3: Да.
0: Может, даже завтра.
3: Слушай, ну а если не успеешь? Ну, а если...
0: Да ты что, тьфу на тебя. Ну ладно, тогда я навсегда потеряю спасение.
3: Ты этого хочешь?
0: Ну посмотри, сколько же я потеряю, если...
3: Ася, посмотри, сколько ты теряешь, если закрываешь сердце Спасителю.
0: Он вернулся.
3: Ася... Если ты будешь ожесточать сердце слишком долго, он может уйти навсегда.
0: Ладно, поможешь мне?
3: Пойдем.
4: Произведено на радио «Новая жизнь. Москва». Идея «Адресок».
5: Радуйтесь, что имена ваши записаны в книгу жизни. Радио «Пилигрим».

На небе нет ни капельки просвета, а я еще, казалось бы, вчера встречал зарю.

во сне слышу мамин голос тихий. Он в старом доме на краю села. Слеза застыла на ее ресницах, и шепотом я произнес:

как Льюис, не могу придумать Нарнию. Простую притчу предложить готов. Апостола Петра призвали в армию, чтоб взял свой меч и стал в ряды бойцов. Где гордость, сын Ионин, от причастности? Ты патриотом должен быть, борцом. Когда земля отцов в такой опасности, мы за нее все как один умрем. Не думаю, что будет интересно вам, ответил Петр. Впрочем, так скажу, я уже призван в армию небесную и у царя небесного служу. У вас пехота

сражаются за разные миры. Не стали больше слушать объяснения. Петра связали, взяли под арест. А после он пошел на повышение, вслед за своим учителем на крест. Особого не нужно послесловия. И так все ясно, что тут говорить. У церкви в мире трудные условия.

Если вы нашли интересную новость и считаете, что она должна прозвучать в нашем эфире, пришлите ссылку через приложение «Радио Пилигрим».

0: Мир вам, друзья! В эфире программа «Библия говорит» и вновь с вами Николай Пастухов и Алексей Коломийцев. Алексей Алексеевич, вечен ли ад?
1: Библия говорит, что вечен. Всякая попытка представить ад менее чем вечным связана не со Священным Писанием, не с Библией, а с человеческими попытками посмотреть на Библию и на Бога каким-то гуманистическим, может быть, взглядом или жить какими-то другими философиями или теориями, которых существует очень много. Несколько причин, которые позволяют нам иметь ясное понятие того, что или уверенность в том, что ад вечен. Ну, во-первых, это прямой текст Писания. Книга Откровения, 20 глава, 10 стих написано: «А дьявол, прельщавший их, ввержен в озеро огненное и серное, где зверь и лжепророк, и будут мучиться день и ночь во веки веков». И вот эта фраза «во веки веков» очень важная фраза, фраза, которая говорит о вечности. «Во веки веков» этой фразой передают идею вечности. В действительности, когда мы смотрим на вечность верующих людей с Богом, то о ней тоже сказано «во веки веков». Если мы допустим, что «во веки веков» — это менее, чем вечность, то тогда мы вынуждены будем признать, что и пребывание верующих людей с Богом будет не вечным, а когда-то однажды прекратится. Но это не так. Не так, потому что здравый смысл, простая интерпретация этой фразы «во веки веков» говорит о том, что речь идет о вечности. Но есть более важная причина, на мой взгляд, почему ад не может быть не вечным. Эта причина связана с Божьей справедливостью и с природой греха. Дело в том, что грех является восстанием против абсолютно святого и абсолютно безграничного Бога. И вот это восстание против святого и безграничного Бога, оно требует абсолютного и нескончаемого наказания. То есть объективная справедливость Божьей святости требует возмездия, которое соответствует сути преступления. И каждое преступление, то есть каждый человеческий грех, это грех против бесконечно святого Бога, против безграничной личности. И поэтому оно и требует, это преступление, безграничного наказания. Вот почему невозможно, нет никаких средств для того, чтобы спастись от вечного ада, кроме Иисуса Христа. Вот почему Иисус Христос был Богом. Вот почему, если допустить, как некоторые утверждают, что Иисус Христос был сотворенным, что Он был великим пророком, великим человеком, но сотворенным, вот почему эта идея, она исключает возможность спасения. Почему? Потому что за человеческий грех, который требует бесконечного наказания, могла быть принесена только безграничная жертва. А для этого Богу Сыну нужно было стать человеком. То есть Мессия должен был быть безграничным Богом, одновременно с тем, что Он является абсолютно стопроцентным человеком. Вот почему мы видим, что все Писание в нескольких проекциях подтверждает, что ад действительно – это вечное наказание. Вот почему Священное Писание снова и снова призывает: примиритесь с Богом. Вот почему Евангелие сегодня звучит для того, чтобы достичь вашего сердца сегодня. Вы сегодня должны понимать, что вам угрожает бесконечно существующий ад. И для того, чтобы избавиться от него, есть Иисус Христос, доверившись которому, вы можете иметь вечность в непосредственном Божьем присутствии с благодатью Его мира, с благодатью Его славы и радости. Воспользуйтесь, пожалуйста, этим сегодня. Помоги вам Господь.
0: Спасибо, Алексей Алексеевич. Друзья, узнать больше о том, что говорит Библия, вы всегда можете на нашем сайте slovo.org и присылайте ваши вопросы по адресу radio@slovo.org или на приложение WhatsApp и Viber по номеру телефона 360-977-2182. Благослови вас Бог!
2: Как здорово, что вы с нами! Радио «Пилигрим».

слушайте аудиоверсии книг известных христианских авторов с 12.30 и с 18.30 каждый день на радио «Пилигрим».

Привет, это Ликбез MCLZ. Рядом со мной Денис и дядя Вова. Мы на радио Пилигрим. Ты с нами? Мы в эфире, поехали!

0: ТГРМ.
1: Здравствуйте, здравствуйте! В эфире программа «Бодрое утро». Ее ведущие Владимир
2: и Денис. Мы вещаем для тех, кто еще спит, для того, чтобы вы проснулись в конце-то концов.
1: Оделись, обулись, тапочки натянули, чаек, кофе, там кто любит пирожки.
2: И, друзья, давайте договоримся так, если вы нас слышите, сделайте погромче.

краски танца, как руки без сожженных пальцев, беспомощна в огне земля. И небеса дождей не льют, даря надежду на спасенье, но все же наши опасенья с туманом осени уйдут.

побеждать. Горят усталые поля, горят с беспечностью скитальцев, как руки без сожженных пальцев, беспомощно огни земли.

будет наполнено наши сердца, наши души, Господь. Мы поклоняемся Тебе и предаем все наше естество в Твои святые руки.

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: Гражданская сплоченность, сила духа и крепкая вера народа являются залогом благополучия и устойчивого развития России, заявил патриарх Московский всея Руси Кирилл в поздравлении председателю правительства Российской Федерации Михаилу Мишустину с Днем России. Тысячелетняя история нашего Отечества убедительно свидетельствует о том, что гражданская сплоченность и сила духа народа, его крепкая вера и осознание особой ответственности за судьбу страны являются непременным залогом ее благополучия и устойчивого развития, написал патриарх Кирилл в поздравлении, опубликованном на сайте РПЦ. Он также отметил неизменное внимание Мишустина к служению Русской Православной Церкви. Состоялось 108-е заседание Консультативного совета глав протестантских церквей России. В ходе заседания участники обсудили прошедшие весной этого года мероприятия, в числе которых был 5-й Всероссийский форум «Право, религия, государство», собравший ведущих специалистов в области государственно-конфессиональных отношений и юридического религиоведения. Мероприятие было посвящено обсуждению актуальных вопросов реализации конституционного права на свободу совести и вероисповедания, правоприменительной практики, а также проблем взаимодействия государства и религиозных объединений в современных условиях. В частности, в рамках форума были сформированы рекомендации для конструктивного обсуждения законопроекта номер 114-95-87-8, который предполагает существенные изменения в деятельности религиозных объединений. По меньшей мере 37 мирных жителей христиан погибли в результате серии нападений в зоне Арси региона Арамея в Эфиопии, сообщает Global Orthodox. Сообщается, что атаки произошли накануне всеобщих выборов в стране и продолжались в день голосования. Кроме погибших, несколько человек числятся пропавшими без вести. Как утверждают представители эфиопской церкви, вооруженные нападавшие атаковали несколько населенных пунктов и религиозных объектов. Одним из наиболее серьезных эпизодов стало уничтожение храма святого Гавриила, которому насчитывалось около 100 лет. По имеющимся данным, церковь была полностью сожжена. Согласно информации местных церковных властей, в результате нападений были вынуждены покинуть свои дома более 280 семей. Сообщается о поджогах жилых домов, разграблении имущества и уничтожении скота. Власти финского города Эспоо обязали выплатить компенсацию ученику после жалобы на исполнение христианских песен на школьных праздниках. Совет по вопросам недискриминации после расследования ситуации установил отсутствие заблаговременного уведомления родителей о религиозных мероприятиях. Семье не предоставили возможность освободить ребенка от посещения этих торжеств. Христианское содержание присутствовало на рождественских и весенних школьных праздниках. Претензии вызвали традиционные песни и гимны с упоминанием Бога. В текстах произведения содержались слова благодарности Богу за красоту природы. Сумма штрафа города СПО составила 10 тысяч евро. Дополнительно власти города выплатят пострадавшему школьнику 2500 евро. Чтобы стать миллионером, нужно съесть страницу из Библии. Об этом проповедует пастор из США. Одному из подростков он приказал съесть страницу из Священного Писания. Американский проповедник Кевин Лил, называющий себя пророком с 30-летним стажем в церкви Rock Church в Парксберге, вырвал страницу из Библии и велел молодому человеку ее проглотить. По словам Лила, 18-летний Итан Соуси станет миллионером по воле Бога, а съеденная страница из книги притчи придаст ему мудрость Господню, необходимую для будущего успеха. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

0: Джойс Майер. Слушайте Бога каждое утро. 15 июня. Дух Святой ходатайствует о вас. Также и Дух подкрепляет нас в немощах наших, ибо мы не знаем, о чем молиться, как должно, но сам Дух ходатайствует за нас воздыханиями неизреченными. Послание к Римлянам 8:26. Божье Слово учит нас, что только Святому Духу известны мысли Бога, поэтому мы нуждаемся в том, чтобы Он ходатайствовал о нас и вел нас в молитвах. Если мы хотим молиться согласно Божьей воле, тогда нам необходимо знать мысли и желания Бога. Зачастую мы не способны понять это, но мы можем положиться на Духа Святого, который будет ходатайствовать от нашего имени. Я стараюсь молиться в соответствии с Божьей волей, но мне приятно осознавать, что Дух Святой является моим партнером в молитве и что Он молится обо мне. Мы также знаем из Божьего Слова, что какими бы ни были обстоятельства, Бог обращает все во благо тем, кто молится, любит Его и ищет Его волю. В послании к Римлянам 8:28 говорится: «Мы знаем, что любящим Бога и призванным согласно Его замыслу и цели, все содействует ко благу и соответствует Его планам». Какое утешение знать, что Бог послал Своего Духа, чтобы Он помогал нам во всем, в том числе и в молитве. Нет таких обстоятельств, которые Он не мог бы обратить во благо. Когда вы будете сегодня молиться, просите Святого Духа помочь вам. Даже если вам слишком тяжело и вы можете лишь стонать, Он сможет передать Богу ваше прошение и доставить вам ответ. У вас есть святой помощник, который постоянно находится рядом, поэтому не бойтесь призывать его как можно чаще. Божье слово на сегодня. Доверьтесь Святому Духу, который является вашим идеальным ходатаем. Вы прослушали главу из аудиокниги Джойс Майер. Чтобы прослушать или скачать другие главы книги, а также узнать больше о служении Джойс Майер, посетите сайт joycemayer.ru. Там вы сможете написать отзыв об аудиокниге, поделиться свидетельством или попросить о молитвенной поддержке. Присоединяйтесь к служению Джойс Майер на Фейсбуке, ВКонтакте, Инстаграме и Ютубе. Мы рады служить вам.
1: Радио Пилигрим.

0: План победы. Читаем Библию каждый день.
1: Глава 15. Кроткий ответ отвращает гнев, а оскорбительное слово возбуждает ярость. Язык мудрых сообщает добрые знания, а уста глупых изрекают глупость. На всяком месте очи Господни, они видят злых и добрых. Кроткий язык – древо жизни, но необузданный – сокрушение духа. Глупый пренебрегает наставлением отца своего, а кто внимает обличением, тот благоразумен. В доме праведника обилие сокровищ, а в прибытке нечестивого – расстройство. Уста мудрых распространяют знания, а сердце глупых – не так. Жертва нечестивых – мерзость пред Господом, а молитва праведных – благоугодна Ему. Мерзость пред Господом – путь нечестивого, а идущего путем правды Он любит. Злое наказание уклоняющемуся от пути и ненавидящее обличение погибнет. Преисподняя и Авадон открыты пред Господом, тем более сердца сынов человеческих. Не любит распутный обличающих его, и к мудрым не пойдет. Веселое сердце делает лицо веселым, а при сердечной скорби дух унывает. Сердце разумного ищет знания, уста же глупых питаются глупостью. Все дни несчастного печальны, а у кого сердце весело, у того всегда пир. Лучше немногое при страхе Господнем, нежели большое сокровище и при нем тревога. Лучше блюдо зелени и при нем любовь, нежели откормленный бык и при нем ненависть. Вспыльчивый человек возбуждает раздор, а терпеливый утешает распрю. Путь ленивого, как терновый плетень, а путь праведных – гладкий. Мудрый сын радует отца, а глупый человек пренебрегает мать свою. Глупость – радость для малоумного, а человек разумный идет прямою дорогою. Без совета предприятия расстроятся, а при множестве советников они состоятся. Радость человеку в ответе уст его, и как хорошо слово вовремя. Путь жизни мудрого вверх, чтобы уклониться от преисподней внизу. Дом надменных разорит Господь, а межу вдовы укрепит. Мерзость пред Господом – помышления злых, слова же непорочных угодны Ему. Корыстолюбивый расстроит дом свой, а ненавидящий подарки будет жить. Сердце праведного обдумывает ответ, а уста нечестивых изрыгают зло. Далек Господь от нечестивых, а молитву праведников слышит. Светлый взгляд радует сердце, добрая весть уточняет кости. Ухо, внимательное к учению жизни, пребывает между мудрыми. Отвергающий наставление не радеет о своей душе, а кто внимает обличению, тот приобретает разум. Страх Господен научает мудрости, и славе предшествует смирение. Глава 4. Еще скажу. Наследник, доколе в детстве, ничем не отличается от раба, хотя и господин всего. Он подчинен попечителям и домоправителям до срока, отцом назначенного. Так и мы, доколе были в детстве, были порабощены вещественным началом мира. Но когда пришла полнота времени, Бог послал Сына Своего, Единородного, который родился от жены, подчинился закону, чтобы искупить подзаконных, дабы нам получить усыновление». А как вы сыны, то Бог послал в сердца ваши Духа Сына Своего, вопиющего «Аве, Отче!» Посему ты уже не раб, но сын, а если сын, то и наследник Божий через Иисуса Христа. Но тогда, не знав Бога, вы служили богам, которые в существе не боги. Ныне же, познав Бога или лучше, получив познание от Бога, для чего возвращаетесь опять к немощным и бедным вещественным началам и хотите еще снова поработить себя им? Наблюдаете дни, месяцы, времена и годы. Боюсь за вас, не напрасно ли я трудился у вас? Прошу вас, братья, будьте как я, потому что и я как вы. Вы ничем не обидели меня». Знаете, что хотя я в немощи плоти благовествовал вам в первый раз, но вы не презрели искушение моего во плоти моей и не возгнушались им, а приняли меня как ангела Божия, как Христа Иисуса. Как вы были блаженны! Свидетельствую о вас, что если бы возможно было, вы исторгли бы очи свои и отдали мне. Итак, неужели я сделался врагом вашим, говоря вам истину? Ревнуют по вас нечисто, а хотят вас отлучить, чтобы вы ревновали по них». Хорошо ревновать в добром всегда, а не в моем только присутствии у вас, дети мои, для которых я снова в муках рождения, доколе не изобразится в вас Христос. Хотел бы я теперь быть у вас и изменить голос мой, потому что я в недоумении о вас. Скажите мне вы, желающий быть под законом, разве вы не слушаете закона? Ибо написано, Авраам имел двух сынов, одного от рабы, а другого от свободной. Но который от рабы, тот рожден по плоти, а который от свободной, тот по обетованию. В этом есть иносказание. Это два завета. Один от горы Синайской, рождающий в рабство, который есть Агарь, ибо Агарь означает гору Синай в Аравии и соответствует нынешнему Иерусалиму, потому что он с детьми своими в рабстве, а высший Иерусалим свободен. Он матерь всем нам, ибо написано «Возвеселись, неплодная, нерождающая, воскликни и возгласи, не мучившаяся родами, потому что у оставленной гораздо более детей, нежели у имеющей мужа». Мы, братья, дети обетования по Исааку. Но как тогда рожденный по плоти гнал рожденного по духу, так и ныне. Что же говорит Писание? «Изгони рабу и сына ее, ибо сын рабы не будет наследником вместе с сыном свободной». Итак, братья, мы дети не рабы, но свободной.
2: Вы слушаете «План Победы».
1: Вторая книга Паралипоменон. Глава 1. «И утвердился Соломон, сын Давидов, в царстве своем, и Господь Бог его был с ним и вознес его высоко. И приказал Соломон собраться всему Израилю, тысяченачальникам и станачальникам и судьям и всем начальствующим во всем Израиле, главам поколений. И пошли Соломон и все собрание с ним на высоту, что в Гаваоне, ибо там была Божья скиния собрания, которую устроил Моисей, раб Господень, в пустыне. Ковчег Божий принес Давид из Кириаф и Арима на место, которое приготовил для него Давид, устроив для него скинию в Иерусалиме. А медный жертвенник, который сделал Веселиил, сын Урия, сына Орова, оставался там, пред скинию Господнюю, и взыскал его Соломон с собранием. И там, пред лицом Господа, на медном жертвеннике, который пред скинию собрания, вознес Соломон 1000 всесожжений. В ту ночь явился Бог Соломону и сказал ему, «Проси, что мне дать тебе?» И сказал Соломон Богу, «Ты сотворил Давиду, отцу моему, великую милость, и поставил меня царем вместо него. Да исполнится же, Господи Боже, слово Твое к Давиду, отцу моему. Так как Ты воцарил меня над народом многочисленным, как прах земной, то ныне дай мне премудрость и знание, чтобы я умел выходить пред народом сим и входить, ибо кто может управлять сим народом Твоим великим?» И сказал Бог Соломону, «За то, что это было на сердце Твоем, и Ты не просил богатства, имения и славы, и души неприятелей твоих, и также не просил ты многих дней, а просил себе премудрости и знания, чтобы управлять народом моим, над которым я воцарил тебя. Премудрость и знание дается тебе, а богатство и имение и славу я дам тебе такие, подобно которым не бывало у царей прежде тебя и не будет после тебя». И пришел Соломон с высоты, что в Гаваоне, от скинии собрания в Иерусалим и царствовал над Израилем. И набрал Соломон колесниц и всадников, и было у него 1400 колесниц и 12000 всадников, и он разместил их в колесничных городах и при царе в Иерусалиме. И сделал царь серебро и золото в Иерусалиме равноценным простому камню, а кедры по множеству их сделал равноценными сикаморам, которые на низких местах. Коней Соломону приводили из Египта и из Кувы. Купцы царские из Кувы получали их за деньги. Колесница, получаемая и доставляемая, была из Египта за 600 сиклей серебра, а конь за 150. Таким же образом они руками своими доставляли это всем царям хиттейским и царям арамейским. Глава 2. «И положил Соломон построить дом имени Господню и дом царский для себя. И отчислил Соломон 70000 носильщиков и 80000 каменотесов в горах, и надзирателей над ними 3600. И послал Соломон Хираму, царю Тирскому сказать, как поступал ты с Давидом, отцом моим, и присылал ему кедры на построение дома для жительства, так поступи и со мною. Вот я строю дом имени Господа Бога моего для посвящения ему, чтобы возжигать пред ним благовонное курение, представлять постоянно хлебопредложение и возносить там всесожжение утром и вечером, в субботы и в новомесячье, и в праздники Господа Бога нашего, что навсегда заповедано Израилю. И дом, который я строю, велик, потому что велик Бог наш, выше всех богов. И достанет ли у кого силы построить ему дом, когда небо и небеса небес не вмещают его? И кто я, чтобы мог построить ему дом? Разве только для курения пред лицом его? Итак, пришли мне человека, умеющего делать изделия из золота и из серебра, и из меди, и из железа, и из пряжи пурпурного, багряного и яхонтового цвета, и знающего вырезывать резную работу вместе с художниками, какие есть у меня в Иудее и в Иерусалиме, которых приготовил Давид, отец мой. И пришли мне кедровых дерев и кипарису, и пивгового дерева с Ливана, ибо я знаю, что рабы твои умеют рубить дерева ливанские. И вот мои рабы пойдут с рабами твоими, чтобы мне приготовить множество дерев, потому что дом, который я строю, великий и чудный. И вот дровосекам, рубящим дерева, рабам твоим, я даю в пищу пшеницы 20 тысяч коров, и ячменю 20 тысяч коров, и вина 20 тысяч батов, и оливкового масла 20 тысяч батов. И отвечал Хирам, царь Тирский, письмом, которое прислал к Соломону: «По любви к народу своему Господь поставил тебя царем над ним». И еще сказал Хирам: «Благословен Господь Бог Израилев, создавший небо и землю, давший царю Давиду сына мудрого, имеющего смысл и разум, который намерен строить дом Господу и дом царский для себя. Итак, я посылаю тебе человека умного, имеющего знания, Хирама Вия, сына одной женщины из дочерей Дановых, а отец его, тирянин, умеющего делать изделия из золота и из серебра, из меди, из железа, из камней, из дерев, из пряжи пурпурного яхонтового цвета, из весона, из багряницы, и вырезывать всякую резьбу, и исполнять все, что будет поручено ему вместе с художниками твоими и с художниками господина моего Давида, отца твоего. А пшеницу и ячмень, оливковое масло и вино, о которых говорил ты, господин мой, пошли рабам твоим. Мы же нарубим дерев с Ливана, сколько тебе нужно, и пригоним их в плотах по морю в Яфу, а ты отвезешь их в Иерусалим». И исчислил Соломон всех пришельцев, бывших тогда в земле Израилевой, после исчисления их, сделанного Давидом, отцом его, и нашлось их 153 600. И сделал он из них 70 тысяч носильщиков и 80 тысяч каменосеков на горах и 3600 надзирателей, чтобы они побуждали народ к работе. Глава 3. «И начал Соломон строить дом Господень в Иерусалиме на горе Мария, которая указана была Давиду отцу его, на месте, которое приготовил Давид на гумне Орны и Вусиянина. Начал же он строить во второй день второго месяца, в четвертый год царствования своего. И вот основание, положенное Соломоном при строении Дома Божия. Длина его 60 локтей по прежней мере, а ширина 20 локтей. И притвор, который пред домом, длиною по ширине дома в 20 локтей, а вышиною во 120, и обложил его внутри чистым золотом. Дом же главный обшил деревом кипарисовым и обложил его лучшим золотом, и выделил на нем пальмы и цепочки. И обложил дом дорогими камнями для красоты. Золото же было золото парваимское. И покрыл дом бревна, пороги и стены его, и двери его золотом, и вырезал на стенах херувимов. И сделал святое святых, длина его по широте дома в 20 локтей, и ширина его в 20 локтей, и покрыл его лучшим золотом на 600 талантов. В гвоздях весу по 50 сиклей золота. Горницы также покрыл золотом. И сделал он во святом святых двух херувимов резной работы и покрыл их золотом. Крылья херувимов длиною были в 20 локтей. Одно крыло в 5 локтей касалось стены дома, а другое крыло в 5 же локтей сходилось с крылом другого херувима. Равно и крыло другого херувима в 5 локтей касалось стены дома, а другое крыло в 5 локтей сходилось с крылом другого херувима. Крылья сих херувимов были распростерты на 20 локтей, и они стояли на ногах своих, лицами своими к храму. И сделал завесу из яхонтовой, пурпуровой и багряной ткани, и из весона, и изобразил на ней херувимов. И сделал пред храмом два столба, длиной по 35 локтей, и капитель наверху каждого в 5 локтей. И сделал цепочки, как во святилище, и положил наверху столбов, и сделал 100 гранатовых яблок, и положил на цепочки. И поставил поставил столбы пред храмом, один по правую сторону, другой по левую, и дал имя правому Иохин, а левому имя Ваас.

0: Радио «Пилигрим».
1: Я свободен, словно в чистом поле. Я с такими же плечом к плечу. Рано понял то, чему не учат в школе. В мегаполисе, где мы росли без чувств, помню, с кем были близкими, где ходил наедине с этими мыслями. Я искал в этой толпе давно забытую искренность, зажигая сам себя искрами.
2: Я знаю, все непросто, здесь часто все не так.

Я свободен, словно в чистом поле. Я с такими же плечом к плечу. Будем жить, пока сердца горят любовью. Будем жить, я расправлю крылья и полечу.

0: Слушайте и смотрите наши прямые трансляции в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники и Рутюб. Как определить человека Божьего? Не в том смысле, что он говорит слова самого Господа, донося нам истину небесного послания, а в каких-то простых качествах, доступных нам. Чтобы, глядя на него, мы могли сказать, что и Бог такой же, а человек этот его в себе отражает. Естественно, что и Господь ожидает от нас проявления определенных качеств и совершения поступков, в которых мы представляли бы себя как его дети. Нет, это не силы и могущество, не чудеса и заявления, не богатство и власти. Помните слова Христа в Евангелии от Матфея: «Да будете сынами Отца вашего Небесного, ибо Он повелевает солнцу своему восходить над злыми и добрыми и посылает дождь на праведных и неправедных». Главным качеством человека Божия всегда будет милосердие, ибо таков Бог и есть. Он милосерд и сострадателен, сожалеет о бедствии. Милосердие – это качество, которого всегда не будет доставать в этом мире. Жестокие, высокомерные правители, бездушные системы и учения, гордые, эгоистичные люди – всего этого всегда было много, а снисхождения и участия не хватало даже для близких. Что уж говорить о соперниках или врагах. Но если солнце в небе и дождь, изливающийся на поля сынов человеческих, говорят о божественном милосердии, незыблемом и доступном, то наше участие, забота и благословение будут говорить о том, что это милосердие меняет людей в истинный образ небесного. А потому человек Божий не тот, кто угрозами и карами сыпет вправо и влево, а тот, кто людей любит простой Христовой любовью и ценит жизнь и свою, и каждого. Об этом и о многом другом мы говорим в наших утренних эфирах. Подключайтесь с 8 до 9 каждый день, кроме воскресенья. Ну и смотрите нас в записи на канале YouTube.
1: Вы слушаете радио «Пилигрим».

0: Добрый день, друзья! В эфире программа «Библия говорит» и вновь с вами Николай Пастухов и Алексей Коломейцев. Алексей Алексеевич, каковы признаки рождения свыше?
1: Очень важный вопрос, потому что именно ответ на него определяет вечную участь человека. Когда-то Иисус Христос в беседе с Никодимом сделал очень сильное и важное утверждение. Он сказал, если кто не родится свыше, не может увидеть Царствие Божьего. И поэтому, конечно же, нам очень важно знать, а в действительности ли человек рожден свыше или же этого нет. Этот вопрос осложняется еще и тем, что рождение свыше трудно увидеть физически. Мы можем видеть только плоды его, результаты его. Если мы посмотрим подробно на учение Священного Писания об этом очень важном явлении, то мы можем определить несколько важных категорий. Самое первое, наверное, или самый первый признак рожденный свыше человек – это тот, кто имеет спасающую веру в Иисуса Христа. Первое послание Иоанна подробно рассказывает нам об этом или освещает это. Здесь сказано следующее, 5 глава, 13 стих. «Это написал я вам, верующим во имя Сына Божьего, чтобы вы знали, что вы, веруя в Сына Божия, имеете жизнь вечную». То есть всякий человек, который признает Иисуса Христа Божьим Мессией, Сыном Божьим, своим Спасителем и Господином, всякий человек, который живет, исходя из этого признания, то есть он практически доверяет себя и свою жизнь Иисусу Христу, вот это является самым первым и самым главным признаком рождения свыше, то есть наличие спасающей веры. Мы об этом достаточно много говорили в своих программах, поэтому вы можете посмотреть на программы, которые были раньше, или же обратитесь на сайт slovo.org, где подробно освещен вопрос спасающей веры во многих проповедях. Но кроме того, есть еще несколько важных признаков, которые также мы находим в первом послании Иоанна. Наверное, один из самых главных после веры является признак того, что рожденный свыше человек – он не может терпеть грех в своем сердце. Он, конечно же, грешный человек, он, конечно же, будет согрешать, но каждый раз, когда он согрешает, он не сможет жить во грехе. Мы читаем в 9 стихе, в 3 главе 1 послания Иоанна следующее утверждение. «Всякий, рожденный от Бога, не делает греха, потому что семя Божие пребывает в нем, и он не может грешить, потому что рожден от Бога». Здесь нужно сделать оговорку, что фраза «не делает греха» не означает, что он абсолютно никогда не согрешает. Это настоящее продолженное время в греческом языке, которое говорит о состоянии, в котором человек пребывает. То есть в данном случае точнее можно перевести эту фразу так. «Всякий, рожденный от Бога, не пребывает во грехе». То есть он не может жить во грехе. Кстати, во второй главе сказано следующее. «Дети мои, это пишу вам, что вы не согрешали, а если бы кто согрешил, то мы имеем ходатая пред Отцом Иисуса Христа праведника». То есть здесь сказано о том, что человек, верующий человек, может согрешать. Это другая форма глагола, неопределенная, которая говорит о явлении, которое когда-то может происходить, но грех никогда не станет для верующего человека системой. Он никогда не будет жить во грехе. Это очень важное качество. То есть, если человек верующий, то тогда, когда он обнаруживает в себе грех, он обязательно будет стремиться к тому, чтобы освобождаться от него. И причина здесь объясняется, потому что семя Божие, то есть Дух Божий, поселился в человеке, а Дух Божий не приемлет грех. И поэтому он побуждать будет христианина к тому, чтобы он освобождался от греха. Есть еще несколько признаков рождения свыше. Следующим таким признаком является любовь. Любовь к Богу и любовь к ближним. В 5 главе мы читаем следующее. «Всякий верующий, что Иисус есть Христос, от Бога рожден. И всякий любящий родившего любит и рожденного от Него». То есть, когда мы говорим о том, что в сердце человека поселяется Божий Дух обладает очень важным качеством – это любовью к Богу и любовью к людям. И особенно любовью к братьям и сестрам, к тем, кто верует так же, кто имеет тот же самый Дух. Вот почему, когда мы говорим о настоящих верующих, мы говорим о тех людях, которые прогрессируют в Божьей любви, которые учатся подчинять свой внутренний мир этому Божьему решению и Божьему чувству, которое наполняет их внутренность и которое движет их к тому, чтобы вмещать других, заботиться об их благе, чтобы искать их наилучшего в глазах Божьих, то, что Господь видит наилучшее для них. Еще одним качеством рожденного свыше человека является его послушание Божьему Слову, его любовь к Божьим заповедям и послушание Божьим заповедям. Во второй главе этого же послания мы читаем следующее. «А что мы познали Его, Господа, узнаем из того, что соблюдаем Его заповедь. Кто говорит, я познал Его, но заповеди Его не соблюдает, тот лжец, нет в нем истин. А кто соблюдает Слово Его, в том истинно любовь Божия совершилась, из того узнаем, что мы в нем». Конечно, соблюдение заповедей Божьих – это противоположность греху. И поэтому мы точно можем быть уверены, что человек, который рожденный свыше, он не терпит греха, он освобождается от греха. А что это значит? Освобождение от греха – это послушание Богу. А послушание Богу не может быть иным, как в соблюдении Его заповедей. Вот поэтому мы можем сделать вывод, что настоящий верующий человек, рожденный свыше человек, он, во-первых, имеет спасающую веру, во-вторых, он имеет внутреннее неприятие греха и стремление освобождаться от него, когда он согрешает. В-третьих, это человек, который любит Бога и любит ближних. В-четвертых, это человек, который искренне любит Священное Писание и стремится всей своей жизнью исполнять его. Помоги вам, Господь, в этом.
0: Спасибо, Алексей Алексеевич. Друзья, узнать больше о том, что говорит Библия, вы можете на нашем сайте slovo.org. И ваши вопросы присылайте нам по адресу radio@slovo.org или на приложение WhatsApp и Viber по номеру телефона 360-977-2182. Благослови вас Бог.

каждый миг благодарю за свет зари и тишину, за то, что ты всегда со мной, мой вечный Бог, Отец родной, за каждый

Если я пойду и долину смертной тени, не убоюсь зла, потому что ты со мной. Твой жезл и твой посох, они успокаивают меня. Псалом 22:4.

Кажется, снег покрывает нашу землю. Мир не готов встречать Христос.

В наше время огромная армия паломников со всего мира ежегодно посещает Израиль. Так в добрый путь, друзья!

0: плача.
1: Прямо сейчас новости христианского мира.
2: Гражданская сплоченность, сила духа и крепкая вера народа являются залогом благополучия и устойчивого развития России, заявил патриарх Московский всея Руси Кирилл в поздравлении председателю правительства Российской Федерации Михаилу Мишустину с Днем России. Тысячелетняя история нашего Отечества убедительно свидетельствует о том, что гражданская сплоченность и сила духа народа, его крепкая вера и осознание особой ответственности за судьбу страны являются непременным залогом ее благополучия и устойчивого развития, написал патриарх Кирилл в поздравлении, опубликованном на сайте РПЦ. Он также отметил неизменное внимание Мишустина к служению Русской Православной Церкви. Состоялось 108-е заседание Консультативного совета глав протестантских церквей России. В ходе заседания участники обсудили прошедшие весной этого года мероприятия, в числе которых был 5-й Всероссийский форум «Право, религия, государство», собравший ведущих специалистов в области государственно-конституционного

конфессиональных отношений и юридического религиоведения. Мероприятие было посвящено обсуждению актуальных вопросов реализации конституционного права на свободу совести и вероисповедания, правоприменительной практики, а также проблем взаимодействия государства и религиозных объединений в современных условиях. В частности, в рамках форума были сформированы рекомендации для конструктивного обсуждения законопроекта номер 114-95-87-8, который предполагает существенные изменения в деятельности религиозных объединений. По меньшей мере 37 мирных жителей христиан погибли в результате серии нападений в зоне Арси региона Арамея в Эфиопии, сообщает Global Orthodox. Сообщается, что атаки произошли накануне всеобщих выборов в стране и продолжались в день голосования. Кроме погибших, несколько человек числятся пропавшими без вести. Как утверждают представители эфиопской церкви, вооруженные нападавшие атаковали несколько населенных пунктов и религиозных объектов. Одним из наиболее серьезных эпизодов стало уничтожение храма святого Гавриила, которому насчитывалось около 100 лет. По имеющимся данным, церковь была полностью сожжена. Согласно информации местных церковных властей, в результате нападений были вынуждены покинуть свои дома более 280 семей. Сообщается о поджогах жилых домов, разграблении имущества и уничтожении скота. Власти финского города Эспоо обязали выплатить компенсацию ученику после жалобы на исполнение христианских песен на школьных праздниках. Совет по вопросам недискриминации после расследования ситуации установил отсутствие заблаговременного уведомления родителей о религиозных мероприятиях. Семье не предоставили возможность освободить ребенка от посещения этих торжеств. Христианское содержание присутствовало на рождественских и весенних школьных праздниках. Претензии вызвали традиционные песни и гимны с упоминанием Бога. В текстах произведения содержались слова благодарности Богу за красоту природы. Сумма штрафа города СПО составила 10 тысяч евро. Дополнительно власти города выплатят пострадавшему школьнику 2500 евро. Чтобы стать миллионером, нужно съесть страницу из Библии. Об этом проповедует пастор из США. Одному из подростков он приказал съесть страницу из Священного Писания. Американский проповедник Кевин Лил, называющий себя пророком с 30-летним стажем в церкви Rock Church в Парксбирге, вырвал страницу из Библии и велел молодому человеку ее проглотить. По словам Лила, 18-летний Итан Соуси станет миллионером по воле Бога, а съеденная страница из книги притчи придаст ему мудрость Господню, необходимую для будущего успеха. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

Христианские притчи. Христос о светильнике. Никто, зажегший свечу, не ставит ее в сокровенном месте, ни под сосудом, но на подсвечнике, чтобы входящие видели свет. Светильник тела есть око, и так, если око твое будет чисто, то и все тело твое будет светло. Если оно будет худо, то и тело твое будет темно. Итак, смотри, свет, который в тебе, не есть ли тьма? Если же тело твое все светло и не имеет ни одной темной части, то будет светло все так, как бы светильник освещал тебя сиянием. Евангелие от Луки, глава 11, стихи с 14 по 26.

0: Минута назидания.
1: Мир вам, дорогие друзья! В эфире Русское христианское радио. У микрофона Наталья Ивашкина. Библия говорит, чтобы мы уповали на Бога даже в тех случаях, когда помощь кажется невозможной. «Блажен человек, который уповает на Него», восклицает псалмопевец Давид. Ему, как никому другому, пришлось многое пережить и убедиться, что в самых отчаянных обстоятельствах помощь только у Господа. Предлагаю вашему вниманию проповедь Ярла Николаевича Писти о Божьей защите.
2: Первые три стиха 10-го псалма звучат так. «На Господа уповаю, как же вы говорите душе моей, улетай на гору вашу, как птица? Ибо вот нечестивые натянули лук, стрелу свою приложили к тетиве, чтобы во тьме стрелять в правых сердцем. Когда разрушены основания, что сделает праведник?» Этот 10-й псалом относится к тому периоду жизни Давида, когда царь Саул искал погубить его. Друзья Давида советовали ему бежать в какое-нибудь безопасное место, но от этого предложения псалмопевец отказался, дав твердо знать о своем намерении остаться на месте и уповать только на защиту Господа. Их объяснение было такое: когда основы правительства, основы общества разрушены, когда закон, порядок и справедливость больше не соблюдается, тогда, говорят они, что может сделать праведник? Ничего, отвечают эти советники Давида, поэтому скрывайся. Однако Давид был иного мнения. Он отказался от такого совета и категорически заявляет, что его упование на Господа. «Господь – моя защита», — говорит он. Да, возлюбленные, вера в Бога больше сделает для нас, чем отступление в кажущееся нам безопасное место. Есть, к сожалению, такие, которые очень скоры на то, чтобы при малейшем затруднении бежать, покидая опасные и неприятные обстоятельства, думая, что где-то там в горах лучше. Но, возлюбленные, там лишь воздушные дворцы малодушных. Верная защита только в Господе, в Его совершенной воле. В чем же заключалась основа веры псалмопевца Давида? Он взирал на Господа Бога своего и рассчитывал на верность Божью. Это была его защита. Друзья Давида считались тем, что им было очевидно, а именно, что грозило ему опасностью, поэтому они говорили ему, чтобы он скрылся от врагов своих. Да, дорогие мои, независимо от того, насколько совет наших лучших друзей может быть доброжелательным и вызванным сочувствием к нам, все же, если он не имеет своего источника воли Божией, тогда мы должны от него отказаться. Давид возложил свою надежду на верность Божию, на Бога, судящего справедливо. Ибо, говорит он, Господь праведен, любит правду, лицо его видит праведника. В этом заключалась основа его веры. Итак, эти первые три стиха говорят о искушении, которое пришло к нему со стороны друзей его, чтобы не доверяться всецело Богу, а искать иного выхода из положения. Хотя тут не сказано, при каких обстоятельствах явилось Давиду это искушение, но мы предполагаем, что оно пришло к нему в то время, когда царь Саул искал погубить его. Вы припоминаете этот случай, как Давид после того, как он поразил филистимлян, женщины из всех городов израильских вышли навстречу царю Саулу с пением и с кимвалами, говоря: «Саул победил тысячи, а Давид десятки тысяч». И сказано, что Саул сильно огорчился, и неприятно было ему это слово. И он сказал: «Давиду дали десятки тысяч, а мне тысячи. Ему не достает только царства». И дальше мы читаем: «И с того дня и потом подозрительно смотрел Саул на Давида. И было на другой день, напал злой дух на Саула, и он бесновался в доме своем, а Давид играл рукою своею на струнах, как и в другие дни. В руке у Саула было копье, и бросил Саул копье, но Давид два раза уклонился от него, и стал бояться Саул Давида, потому что Господь был с ним, а от Саула отступил. И вот Давид как раз сделался жертвой этого злого духа зависти, которым одержим был Саул. Но Давид настолько был близок Господу, что отказался от совета своих друзей, но остался на месте и тем прославил Господа. Господь ему сказал: «Уповай на меня, я сохраню тебя. Если ты не останешься здесь, я перестану быть твоей защитой». О, возлюбленные, будем помнить, что самое безопасное место для чада Божия – это быть в его совершенной воле. Но среди моих слушателей могут быть и те, которые еще не нашли вечное убежище для своих бессмертных душ в Господе Иисусе Христе. Тем я хочу сказать еще пару слов. Иисус Христос говорит: «О, если бы и ты, хотя всей твой день, узнал, что служит миру твоему». Мой дорогой друг, сегодня твое время, сегодня твой день, сегодня твой час. Сегодня день благоприятный, теперь день спасения. Укройся в защите крови Иисуса Христа, там ты безопасен, там враг тебя не может тронуть. Благодарение Господу. Пусть тебе Господь поможет прийти к Нему таковым, как ты есть, и в Нем одном найти мир и покой для твоей бессмертной души. Если ты сегодня открыл двери твоего сердца Христу, то ты принял самое важное решение, которое может принять человек в этой жизни. Это решение касается вечности. Подумай, мой друг, теперь тебе нужно только верить и благодарить Господа, а Он сделает все остальное. Он простит грехи твои, Он даст силу победить грех, и Он поведет тебя на путь правды. Тогда вместе с псалмопевцем ты можешь сказать: «Господь, пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться. Он покоит меня на злачных пажитях и водит меня к водам тихим, подкрепляет душу мою и направляет меня на стези правды ради имени своего». Благодарение Господу. Дал бы Господь, чтобы сегодня Он стал твоим спасителем и пастырем.

0: наша программа подошла к концу. Мы будем рады, если вы напишете нам. Наш адрес: Москва, 125-047, абонентский ящик 141, Русское христианское радио. До свидания, до новой встречи в эфире. Да благословит вас Господь!
1: Как здорово, что вы с нами! Радио «Пилигрим».